Как легко измерить скорость в километрах в час? В морских или обычных милях? Это так легко, так понятно. А как измерить скорость жизни? Какова скорость проживания? 6 чашек кофе в день, 2 похода в кино в месяц, 3 деловых обеда и 1 вечеринка в неделю, 1,5 любовных приключения в сезон.

Милая любовница раз в два года. Мелкая ложь каждый час. Двое детей за всю жизнь. Неоконченное образование навсегда. На одну радость два несчастья. Ремонт дома раз в 8 лет. Одна настоящая любовь за всю жизнь. Что считать скоростью? Как понять, быстро живешь или нет? А как понять, что живешь на нейтральной скорости? Два выходных в неделю, месяц отпуска в год, настоящая радость иногда, одна душевная травма раз в 1,5 года, простуда каждую весну, на одного найденного друга один потерянный, парикмахерская раз в 3 недели, спортзалы по вторникам и четвергам, техосмотр машины регулярно, командировки иногда, стоматолог один раз в год, похороны все чаще и чаще, свадьбы все реже и реже, веселый Новый год не каждый год, свежая рубашка, желание.

Знай, что тот вечер может закончиться скорой. А кто сказал, что мы дети? Распушили хвосты, спички подоставали, и привет всей планете.

0: Смоленской области 6 утра.
1: Погода на Инфинити.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. Во вторник, 21 июля, ожидается переменная облачность без осадков. Ветер западный, юго-западный 3,8 метров в секунду, вечером слабый. Давление 740 миллиметров, во второй половине дня начнет падать. Температура ночью 13-15, а днем 21-23 градуса тепла. В среду, 22 июля, облачно с прояснениями. Во второй половине дня и вечером пройдут дожди в отдельных районах, возможны грозы, ночью 11-13, а днем 17-19 выше 0. В четверг без осадков и до плюс 20. Хорошей вам летней погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: быть достаточно простой, чтобы заинтересовать, и достаточно сложной, чтобы вызвать любопытство.
1: Роджер Браун.
2: Реклама. Турагентство «Турцентр Сафонова» приглашает вас в путешествие на несколько дней. С 23 по 27 июля праздник военно-морского флота в Санкт-Петербурге. Вас ждет обзорная экскурсия по городу, экскурсия в Царское село, Екатерининский дворец, янтарная комната, посещение праздничной программы в день ВМФ. 1-2 августа. Брест, Пинск. Экскурсия по Брестской крепости, в музее обороны Брестской крепости, вечерняя прогулка по Бресту, обзорная экскурсия по Пинску, древнему культурному историческому центру, дворец Бутримовичей, памятник 18 века. Запись 8-920-322-85-82. Город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Организации на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. А также грузчик на продовольственный склад. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство – полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8 910 717 10 39, а также 8 48 144 4 2702 4 11 57 4 14 93. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуш» требуются работники на должность мастера, производителя работ, а также по рабочим вакансиям – пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики. А также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8 991 520 3619. 8 991 520 3619. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

Новости. МВД пообещало аннулировать штрафы за очередей на заправках. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Полиция начала задерживать перекупщиков топлива. В Ростовской области правоохранителям попался житель Краснодара. По сговору с операторами АЗС он скупил на территории региона тонну бензина для перепродажи на территории ДНР и ЛНР. Само по себе это не запрещено, но перевозить такие объемы топлива в обычном фургоне нельзя. Только на бензовозе и с оформлением специальных документов. Поэтому топливо и машину у перекупщика изъяли, а сотрудникам АЗС грозят штрафы за нарушение правил продажи топлива. МВД пообещало аннулировать штрафы из-за очередей на заправках. В автоматическом режиме система работать не будет. Если получили штраф, подавайте жалобу в подразделение ГИБДД, которое его выписало. Это можно сделать через госуслуги, заказным письмом или лично. В тексте четко поясните причины обращения. Желательно приложить доказательства. Например, запись видеорегистратора или чек с заправки. Жалобу рассмотрят в течение 10 дней. В том числе можно вернуть деньги за уже оплаченный штраф. Проезд по платным трассам летом для многодетных семей может стать бесплатным. Новую льготу предложила группа депутатов от «Новых людей». Предположительно, действовать она будет с 1 июня по 31 августа. Возможны другие отрезки, которые совпадают с временем каникул. Во избежание злоупотребления льготу могут распространить только на один автомобиль. Работать система может через портал госуслуги или личный кабинет в системе «Автодора». Пока инициативу рассматривают в Минтрансе. Еще больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги! Инфинити.

0: мощное оружие маркетинга – искренняя эмоция покупателя.
1: Уин Кэмпбелл.
2: Реклама. Швейное предприятие по пошиву несложных трикотажных изделий ассортимента фабрики «Шарм Твое» объявляет набор швей в цеха, расположенные в городе Дорогобуш. Заработная плата 2 раза в месяц, сдельная. Лучшие расценки в районе. График 5 на 2. Телефон 8-908-282-22-22. Ждем вас в наш дружный коллектив. 8-908-282-22-22.
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможет.

0: Тракторист-машинист – 120 тысяч рублей. Тракторист-механизатор – от 80 до 120 тысяч. Оператор по искусственному осеменению – от 115 тысяч. Оператор машинного доения – телятница по уходу за телятами – 65 тысяч рублей. Животновод – 80 тысяч. Бухгалтер – 60 тысяч. Ветеринарный врач и зоотехник – 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед – 120 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию транспорта, инженер-программист – 100 тысяч рублей. Механик-автоэлектрик – 90 тысяч рублей. Озеленитель – 60 тысяч. Повар – 50 тысяч. Подсобный рабочий – 60 тысяч. Диспетчер – 55 тысяч. Уборщица – 40 тысяч рублей. А также управляющий фирмой, главный ветеринарный врач, главный зоотехник, сервисный инженер доильного и холодильного оборудования. Зарплата обсуждается на собеседовании с каждым кандидатом отдельно. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
1: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
3: А в этот день события, ставшие историей.
4: 21 июля 1804 года в России принят первый цензурный устав. Первый цензурный устав определял всю издательско-типографскую деятельность в государстве с момента подачи автором рукописи издателю и до выхода из типографии готового тиража издания. Вводилась предварительная цензура, цензура на ранней стадии подготовки издания к производству и цензура в рукописи. Надзор за выполнением устава возлагался на специальный цензурный комитет, находившийся в ведении Министерства народного просвещения. Цензорам вменялась в обязанность в том месте, которое будет им сочтено двойным по смыслу, трактовать в пользу сочинителя. Запрещалось писать лишь против Бога, власти и личной чести граждан. Следует отметить, что в прежние времена, задолго до появления устава 1804 года, книгоиздательская деятельность в России строго контролировалась соответствующими церковными ведомствами. Цензура была направлена на борьбу с отступлениями от церковных догматов и священных текстов, ересью и расколом. Но именно первый цензурный устав отличался либеральным характером и лег в основу цензурной реформы 1826 года.
5: Ежегодно в третье воскресенье июля, сегодня это 21 июля, отмечает свой праздник люди мужественной профессии – металлурги. День металлурга был учрежден 28 сентября 1957 года указом Президиума Верховного Совета СССР. Так советское правительство отметило важный вклад и заслуги отечественной металлургии в годы Великой Отечественной войны, а также в период восстановления экономики страны в послевоенные годы. Сегодня этот день отмечают представители разных профессий, каждая из которых так или иначе связана с черной или цветной металлургией. Доменщики, сталевары, прокатчики, литейщики, кузнецы и многие другие. Своим этот праздник считают и горняки, которые добывают руду, необходимый компонент для производства металла. День металлурга празднуют, и это не преувеличение, сотни тысяч человек в России и за рубежом. Как правило, в этот день в городах, где работают металлургические или горно-обогатительные комбинаты, проводятся грандиозные праздники. Сотрудники предприятий проходят шествием по главным улицам, участвуют в разнообразных спортивных и культурных мероприятиях, посещают концерты и торжественные церемонии. Ко дню металлурга нередко приурочены и вручение наград особо отличившимся работникам.
3: А в этот день события, ставшие историей.

0: Эффективная реклама – это тонкий танец эмоций и фактов, позволяющий покупателю почувствовать себя центром вселенной.
1: Реклама. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8 951 711 89 19 или пишите в МАКС.
2: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8

0: день будет изобиловать приятными подарками и сюрпризами. У всех знаков наибольшее число удивительных происшествий в этот день произойдет в сфере чувств, что особенно актуально для тех, кто находится в поисках подходящей второй половинки.
1: Звезды говорят.
2: Овны сегодня займутся совершенствованием своего профессионального мастерства. С этой целью сразу после работы вы отправитесь на семинар, который будет проходить под руководством особой, имеющей огромный авторитет в деловом сообществе.
0: Тельцы в этот день попытаются вдохнуть новую жизнь в свой семейный союз. После работы вы приобретете подарок для своей второй половинки и отправите ей цветы, в которые будет вложена записка очень личного содержания.
2: Близнецы сегодня будут заняты поисками подходящего собеседника. В итоге самым достойным слушателем для вас окажется чей-то четвероногий друг, с которым вы случайно повстречаетесь во время вечерней прогулки.
0: Раки в этот день отважатся на крупные перемены в своей наружности. Запланированные вами мероприятия пройдут на удивление хорошо, о чем будут свидетельствовать восхищенные взгляды случайных прохожих.
2: Львы будут очень эмоционально относиться к своим служебным неудачам. Маленькая ошибка, обнаруженная в важных делах, станет для вас причиной сильной депрессии и желания провалиться сквозь землю от стыда за свою профессиональную несостоятельность.
0: Девам сегодня не следует злоупотреблять новаторством в профессиональной сфере. Есть риск, что начальство не оценит проявленный вами креатив и заставит вас с нуля переделывать очень трудоемкое задание.
2: Весам следует особенно внимательно проверять качество употребляемых в пищу продуктов. Если вы не захотите, чтобы расплатой за вашу легкомысленность стало сильнейшее пищевое расстройство, ни в коем случае не пренебрегайте этим советом.
0: Скорпионы в этот день захотят блеснуть своими глубокими познаниями. Однако, как выяснится, человек, которого вы попытаетесь удивить такой эрудицией, окажется обладателем невероятно широкого кругозора.
2: Стрельцы в этот день уделят очень мало внимания происходящим событиям. Куда больше, чем ссоры между коллегами или очередные прихоти начальства, вас будут волновать свои личные переживания, главным героем которых окажется ваша новая пассия.
0: Козерогам удастся организовать случайную встречу с очень влиятельным человеком. Заранее настроившись на сложный разговор, вы завоюете симпатию этой особой, получите от нее согласие составить вам протекцию в каком-то важном вопросе.
2: Водолеям на этот день следует отказаться от каких-либо важных свершений. Если вы не хотите, чтобы наградой за ваши каторжные труды стало лишь горькое разочарование, не беритесь за новые дела и откажитесь от участия в рискованных авантюрах.
0: Рыбы в этот день предпримут попытки помириться со своей второй половинкой. Ваши усилия действительно принесут неплохие плоды. Однако ваш любимый человек не сможет окончательно забыть о неприятном инциденте, который возник по вине.

0: Смоленской области 7 утра.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. Во вторник, 21 июля, ожидается переменная облачность без осадков. Ветер западный, юго-западный 3-8 метров в секунду, вечером слабый. Давление 740 миллиметров, во второй половине дня начнет падать. Температура ночью 13-15, а днем 21-23 градуса тепла. В среду, 22 июля, облачно с прояснениями. Во второй половине дня и вечером пройдут дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ночью 11-13, а днем 17-19 выше 0. В четверг без осадков и до плюс 20. Хорошей вам летней погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: Реклама успешна лишь тогда, когда она обращена непосредственно к сердцу и разуму потребителя.
1: Джеффри Итомер.
2: Реклама. Производственная компания приглашает на работу. Открыты вакансии. Оператор на линию по производству кормов. Фасовка, работа на экструдере и горизонтальной упаковочной машине. Сборщик-электрик. Слесарь механосборочных работ. Оператор на гибочный станок с ЧПУ. Мы предлагаем график 5 на 2 с 8 до 17 часов. Официальное трудоустройство по трудовому кодексу. Заработная плата от 64 тысяч рублей. Бесплатный трансфер из Верхнеднепровского, Сафоново и Дорогобужа. Обучение на рабочих местах. Контакты для связи. 8-915-650-07-72. Дорогобуж, улица Лермонтова, дом 18, территория училища. Звоните с 8 до 20.00. Будем рады видеть вас в нашей команде. Информация для абитуриентов. Российский новый университет Москва ведет прием на заочное и очно-заочное дистанционное обучение. Государственный диплом. Количество мест и сроки приема ограничены. Бакалавриат. Прикладная информатика, бизнес-информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление. Юриспруденция, политология, управление персоналом, туризм, гостиничное дело, психолого-педагогическое образование, реклама и связи с общественностью. Социальная работа, таможенное дело, специалитет, магистратура, прикладная информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление, финансы и кредит, юриспруденция, управление персоналом, психолого-педагогическое образование, а также колледж, экономика и бухгалтерский учет по отраслям, банковское дело. Документы можно подать лично или дистанционно. Территориальный центр, поселок Верхнеднепровский, улица Комсомольская, 10Б, телефон 8-900-223-0258. Макс и Телеграм. Не упустите возможность получить высшее образование в своем регионе. 8-900-223-0258. Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата – 1 миллион 600 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождения кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: Новости страны и мира. О главном.
5: Наиболее востребованными профильными направлениями в российских школах стали гуманитарные, технологические и социально-экономические классы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на результаты социсследования обучения математике и, естественно, научным дисциплинам в оценке родителей школьников, проведенного экспертами президентской академии. В опросе приняли участие более 2000 родителей, учащихся 6-11 классов. Согласно результатам опроса, треть родителей сообщили, что их дети уже обучаются в профильных или предпрофессиональных классах. Самыми популярными направлениями оказались гуманитарные, технологические и социально-экономические профили. Еще в 13% случаев школьники выбрали естественно-научное направление. Исследование также показало, что математику, информатику и физику для углубленного изучения чаще выбирают мальчики, тогда как биологию и химию – девочки. Академик Российской академии наук, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил в интервью РИА Новости, что российские женщины рожают первого ребенка примерно в 30 лет. «Женщина в Европе рожает впервые в 34 года, у нас где-то в 30 лет», — поделился академик. Он пояснил, что такие сроки обусловлены желанием современных женщин до рождения ребенка получить образование, утвердиться в профессии и иметь устойчивый доход. В декабре минувшего года Онищенко говорил, что российские женщины впервые рожают в возрасте около 31 года. И в завершении выпуска: цвета могут оказывать влияние на эмоциональное состояние человека, уровень его тревожности, а также на восприятие окружающего мира. Об этом газете «Известия» рассказала клинический психолог Анжелика Еременко. Психолог объяснила, что средняя насыщенность теплого тона способна пробудить ощущение радости, в то время как излишне яркий и глубокий оттенок того же цвета может вызвать раздражение. При этом каждый цвет обладает естественным эволюционным и психологическим кодом. Так красный ассоциируется с энергией и опасностью, поэтому он может привести к повышению кровяного давления. Синий цвет успокаивает психику и способствует продуктивности. Специалист добавила, что зеленый является нейтральным цветом, помогающим достичь гармонии, а желтый ассоциируется с теплом и оптимизмом. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
3: Радио Infinity. Время загадывать желание.

0: потребитель избалован выбором, а значит, в вашей рекламе важна каждая деталь.
1: Виктор Ерофеев.
2: Реклама. В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей: сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Дорогобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка

0: Магазин «Стройматериалы».
1: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити»

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы, представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Тенет закрепился в топ-3 российского авторынка. По итогам первого полугодия продали 64 тысячи автомобилей новой российской марки. На нее приходится уже больше 10% рынка. Почти половина из них — среднеразмерные кроссоверы Т7. Еще около трети — компактная модель Т4. УАЗ запустил производство новой версии пикапа Solaris ST8. У нее более мощный 2-литровый турбодвигатель и 8-ступенчатый автомат. Та же связка, что у более крупной и дорогой модели ST9. Цена стартует с 3 300 000 рублей. Новинка подойдет тем, кому нужна динамика для трассы, а не просто рабочая лошадка. Хавейл H9 будут собирать в России. Производство наладят на заводе «Автотор» в Калининграде. Собственный завод «Хавейл» уже загружен по максимуму. С российской сборкой в линейку внедорожника вернется дизельная версия. Ранее она пропала из линейки. Напомним, в первом поколении H9 уже выпускали в России. Второй поначалу возили из Китая. Audi A7 – яркий представитель модного в свое время класса четырехдверных купе. Возраст машин сегодня переваливает за 10 лет, но цена обслуживания по нынешним меркам адекватная, сопоставима с более народной A6. А по содержанию машина куда интереснее. Подробнее о том, что собой представляет Audi A7 в кузове C5 и какие нюансы надо учесть при покупке с пробегом, расскажет обзор на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: амбиции, страсти к своему делу и искреннего интереса к людям.
1: Реклама. На производство ЖБИ требуются формовщики и разнорабочие. Высокая сдельная оплата. Звоните 8 800 250 66 96. Звонок бесплатный. 8 800 250 66 96.
2: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
1: Центр отдыха «Ласточка» приглашает на работу воспитателей, вожатых, кухонных рабочих, мойщиков посуды, горничных, грузчиков. Продолжительность смены 14 дней. Возможность дополнительного заработка в период летнего отпуска. Льготные путевки для детей и работников. Премия за успешное завершение сезона. Дальнейшее трудоустройство на постоянные вакансии предприятия. Звоните 8 910 724 97 25 и 8 915 653 27 34. Информация для абитуриентов. Российский новый университет Москва ведет прием на заочное и очно-заочное дистанционное обучение. Государственный диплом. Количество мест и сроки приема ограничены. Бакалавриат. Прикладная информатика, бизнес-информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление. Юриспруденция, политология, управление персоналом, туризм, гостиничное дело, психолого-педагогическое образование, реклама и связи с общественностью, социальная работа, таможенное дело, специалитет, магистратура, прикладная информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление, финансы и кредит, юриспруденция, управление персоналом, психолого-педагогическое образование, а также колледж, экономика и бухгалтерский учет по отраслям, банковское дело. Документы можно подать лично или дистанционно. Территориальный центр, поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, 10Б. Телефон 8 900 223 0258. Макс и Телеграм. Не упустите возможность получить высшее образование в своем регионе. 8 900 223 0258. Завод «Дорогобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в Макс.
3: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.
4: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
5: Уведомления по налогам с 1 августа будут автоматически приходить в личном кабинете госуслуг. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин, передает ТАСС. Сейчас, чтобы получать уведомления по налогам на госуслугах, нужно подать специальное заявление. Теперь эта необходимость отпадает. Начиная с августа, уведомления будут выгружены на госуслуги всем, у кого есть подтвержденная учетная запись. При этом, по словам Демина, те, кто не пользуется госуслугами, и дальше будут получать уведомления заказным письмом. Депутат назвал переход к автоматическим уведомлениям актуальным решением как для предпринимателей, так и для физических лиц.
6: Деньги
4: дороги как память.
5: В третьем квартале 2026 года потребительская корзина россиян может заметно подорожать. Наибольший рост цен затронет кофе, молочную продукцию и рыбу. По мнению главы группы компаний «Маршал» Михаила Белоусова, главным драйвером инфляции станет не дефицит товаров, а стремительный рост затрат на их транспортировку, хранение и распределение. Кофе полностью зависит от импорта из Латинской Америки и Африки, поэтому любое удорожание морских перевозок напрямую отражается на магазинном ценнике. Молочная продукция требует непрерывной холодовой цепи. Использование рефрижераторов и низкотемпературных складов кратно увеличивает себестоимость молока, масла и сыра. Рыба дорожает из-за огромных расстояний от мест вылова до мегаполисов и высоких затрат на глубокую заморозку в пути.
4: Экономика должна быть экономной.
5: Федеральная антимонопольная служба предложила ЖД-перевозчикам самим определять сбор за возврат билетов в пределах 10% стоимости. ФАС разработала проект приказа о неприменении ценового регулирования в отношении сбора за возврат железнодорожных билетов. В настоящее время стоимость услуги по оформлению возврата денег за неиспользованный железнодорожный билет регулируется государством. Как напомнили в Федеральной антимонопольной службе, в 2020 году в связи с распространением коронавирусной инфекции она была снижена до минимального размера. По мнению службы, принятие изменений позволит значительно сократить число возвратов, приведет к снижению искусственно созданного дефицита и обеспечит наличие достаточного количества билетов в продаже, особенно в периоды сезонного спроса, заявили в ФАС. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
4: Кошелек. Infinity.

0: Ленинградской области 8 утра.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. Во вторник, 21 июля, ожидается переменная облачность без осадков. Ветер западный, юго-западный 3,8 метров в секунду, вечером слабый. Давление 740 миллиметров, во второй половине дня начнет падать. Температура ночью 13-15, а днем 21-23 градуса тепла. В среду, 22 июля, облачно с прояснениями. Во второй половине дня и вечером пройдут дожди в отдельных районах, возможны грозы, ночью 11-13, а днем 17-19 выше 0. В четверг без осадков и до плюс 20. Хорошей вам летней погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity. Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

0: творческий подход в рекламе позволяет превратить обыденный продукт в объект желаний и восхищения. Реклама.
1: Туристическое агентство «Турцентр город Сафоново» приглашает вас в увлекательные летние туры в Москву. 26 июля. Москва. Прогулка по Воробьевым горам, захватывающая поездка на фуникулёре, на канатной дороге над Москвой-рекой, Красная площадь, парк Зарядье и Парящий мост. 9 августа. Москва. Цирк братьев Запашных. Самая главная премьера этого года, совсем большой. Далее прогулка по ВДНХ. С нами удобно. Забираем туристов из Верхней Проскова, Драгобужа, Сафоново, Вязьма, Гагарина. Запись по телефону 8 920 322 85 82. Турцентр, город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Подарите семье яркий летний день в Москве.
2: Организации на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. А также грузчик на продовольственный склад. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство – полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8 910 717 10 39, а также 8 48 144 4 27 02 4 11 57 4 14 9.
3: Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуш» требуются работники на должность мастера, производителя работ, а также по рабочим вакансиям – пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики, а также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8 991 520 3619. 8 991 520 3619.
4: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
5: Драгобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхний Непровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-50.
6: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
7: «Радио Инфинити».

0: каждая рекламная кампания – это попытка установить мост доверия между вашим товаром и покупателями.
1: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
2: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего 40 тысяч рублей, категория специалиста 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться: Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8 910 724 9740.
3: Телефон рекламной службы радио Infinity 8

О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Как обезопасить себя от опасного излучения смартфона? Правила от Роспотребнадзора. В сентябре 2023 года во Франции приостановили продажи айфонов 12. Местные ученые обнаружили, что удельный коэффициент поглощения электромагнитной энергии смартфона превышает установленные безопасные нормы. Вскоре Apple исправила ситуацию обновлением iOS. Роспотребнадзор на фоне новостей об iPhone 12 решил напомнить, что вообще-то все смартфоны опасны. Излучение от всех сотовых телефонов является опасным для человека, особенно для детей, заявляет Роспотребнадзор. Как считают эксперты ведомства, телефонный разговор должен длиться не дольше 2 минут. В это время человек держит смартфон у уха близко к телу, что увеличивает риски коэффициент поглощения электромагнитной энергии телом. Кроме того, пользователи должны делать паузы между телефонными разговорами, минимум 15 минут между звонками. Что еще не стоит делать, по мнению Роспотребнадзора? Это постоянно держать при себе смартфон, класть девайс под подушку и спать рядом со смартфоном, носить устройство в карманах, на шее, в нагрудном кармане или на поясе. Эксперты уточнили, что речь идет именно о длительном использовании, а не о краткосрочном. Конечно, если полчаса смартфон будет лежать рядом, ничего критичного не произойдет. Однако в Роспотребнадзоре порекомендовали носить девайс в сумке. На этом пока все. Услышимся!

0: покупатель покупает не товар, а бренд.
1: Томас Хайн.
2: Реклама. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу: Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов, в субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр, 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: будет изобиловать приятными подарками и сюрпризами. У всех знаков наибольшее число удивительных происшествий в этот день произойдет в сфере чувств, что особенно актуально для тех, кто находится в поисках подходящей второй половинки.
1: Звезды говорят.
2: Овны сегодня займутся совершенствованием своего профессионального мастерства. С этой целью сразу после работы вы отправитесь на семинар, который будет проходить под руководством особой, имеющей огромный авторитет в деловом сообществе.
0: Тельцы в этот день попытаются вдохнуть новую жизнь в свой семейный союз. После работы вы приобретете подарок для своей второй половинки и отправите ей цветы, которые будет вложена записка очень личного содержания.
2: Близнецы сегодня будут заняты поисками подходящего собеседника. В итоге самым достойным слушателем для вас окажется чей-то четвероногий друг, с которым вы случайно повстречаетесь во время вечерней прогулки.
0: Раки в этот день отважатся на крупные перемены в своей наружности. Запланированные вами мероприятия пройдут на удивление хорошо, о чем будут свидетельствовать восхищенные взгляды случайных прохожих.
2: Львы будут очень эмоционально относиться к своим служебным неудачам. Маленькая ошибка, обнаруженная в важных делах, станет для вас причиной сильной депрессии и желания провалиться сквозь землю от стыда за свою профессиональную несостоятельность.
0: Девам сегодня не следует злоупотреблять новаторством в профессиональной сфере. Есть риск, что начальство не оценит проявленный вами креатив и заставит вас с нуля переделывать очень трудоемкое задание.
2: Весам следует особенно внимательно проверять качество употребляемых в пищу продуктов. Если вы не захотите, чтобы расплатой за вашу легкомысленность стало сильнейшее пищевое расстройство, ни в коем случае не пренебрегайте этим советом.
0: Скорпионы в этот день захотят блеснуть своими глубокими познаниями. Однако, как выяснится, человек, которого вы попытаетесь удивить такой эрудицией, окажется обладателем невероятно широкого кругозора.
2: Стрельцы в этот день уделят очень мало внимания происходящим событиям. Куда больше, чем ссоры между коллегами или очередные прихоти начальства, вас будут волновать свои личные переживания, главным героем которых окажется ваша новая пассия.
0: Козерогам удастся организовать случайную встречу с очень влиятельным человеком. Заранее настроившись на сложный разговор, вы завоюете симпатию этой особой, получите от нее согласие составить вам протекцию в каком-то важном вопросе.
2: Водолеям на этот день следует отказаться от каких-либо важных свершений. Если вы не хотите, чтобы наградой за ваши каторжные труды стало лишь горькое разочарование, не беритесь за новые дела и откажитесь от участия в рискованных авантюрах.
0: Рыбы в этот день предпримут попытки помириться со своей второй половинкой. Ваши усилия действительно принесут неплохие плоды. Однако ваш любимый человек не сможет окончательно забыть о неприятном инциденте, который возник в

0: Смоленской области 9 утра.
1: Новости на Infinity.
2: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. Вчера в Дорогобужском округе начался крестный ход, посвященный 25-летию обретения мощей преподобного Герасима Болдинского. Праздничные мероприятия прошли в Свято-Троицком Болдином мужском монастыре и начались с молебна, который возглавил митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор. В богослужении и крестном ходе приняли участие министр Смоленской области по внутренней политике Петр Мухин, представители муниципалитета, духовенства, жители и гости округа. Митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор поздравил всех собравшихся с праздником, а Петр Мухин зачитал приветственный адрес от губернатора Смоленской области Василия Анохина. Особым событием стало перенесение иконы преподобного Герасима Болдинского и преподобного Аркадия Дорогобужского, а также ковчега с частицами мощей этих святых, особо почитаемых на Смоленской земле. Святыня была доставлена в храм святого праведного Иоанна Кронштадтского в Верхнеднепровском, после чего продолжит свое пребывание в Свято-Димитриевском женском монастыре в Дорогобуже. Завод «Дорогобуж-Котломаш» оказал спонсорскую помощь Верхнепровскому технологическому техникуму, который обратился на предприятие с просьбой изготовить детали для 20 полевых печей. Заготовки нужны для студентов, осваивающих профессию сварщик ручной и механизированной сварки для отработки профессиональных навыков во время учебной практики. Для будущих мастеров это возможность понять в действии, как обычный чертеж на бумаге воплощается в надежную конструкцию и осознать значимость своей будущей профессии. Готовые печи были переданы Дорогобужской военной части для поддержки бойцов в зоне специальной военной операции. Командир военной части поблагодарил ДКМ и коллектив техникума за оказанную помощь в изготовлении полевых печей и отметил, что такие инициативы показывают, как труд на производстве и обучение молодежи служат общему делу. В минувшую субботу в деревне Озерище прошло ежегодное мероприятие, посвященное победе русского войска в Ведрожской битве. Традиция празднования этого исторического события живет благодаря земляку Владимиру Орлащенкову, созданному им клубу боевых искусств «Варта» и его соратникам-единомышленникам. Свое личное подворье Владимир Иванович на время превращает в историческую арену, где рассказывает о битве на Ведроше. Тут же совершаются древние воинские обряды, демонстрируется мастерство воинов Варты. Для всех гостей устраивается общая трапеза, выступают творческие коллективы, а народные умельцы и рукодельницы представляют свои изделия. Уважаемые жители Дорогобужского округа, глава Константин Саренков проведет очередной прием граждан по личным вопросам завтра, в среду, 22 июля, с 11 до 13 часов. Записаться можно по телефону 848-444-1264. Наша афиша. Мечтаешь превратить обычный асфальт в настоящее произведение искусства? Тогда тебе точно к нам. Культурный центр ПАО «Дорогобуж» приглашает детей, родителей и друзей и всех любителей творчества на фестиваль «Рисунка на асфальте», который состоится 22 июля, начало в 17:00. В программе яркие рисунки, море красок и фантазий, отличное настроение, творческая атмосфера для всей семьи. Поселок Верхнеднепровский, улица Комсомольская, дом 20, площадь культурного центра, напомню, 22 июля, начало в 17:00, без возрастных ограничений. 25 июля на уличной эстраде культурного центра состоится главное рок-событие этого лета. В этот вечер на одной сцене выступят музыканты из Сафонова, Издешкова, Верхнепровского и Москвы. Участники фестиваля – Перо Феникса, Андромеда, село Издешково. Из Сафонова выступят команды «Мир в отражении», «Салвейшн», «Эхо», «С-300», ансамбль «Фарш» и группа «Метаморфозы». Из Верхнеднепровского коллективы «Неважно» и «Химики». Из Москвы Роман Бориснев. Вас ждут живой звук, мощная энергетика, драйв, новые знакомства и незабываемая атмосфера настоящего рок-фестиваля. 25 июля в 18:00 уличная эстрада культурного центра ПАО «Дорогобуж». Поселок Верхнеднепровский, улица Комсомольская, дом 20. Возрастное ограничение 12+. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити и Телеграме, чат Радио Доры в Максе, чат Радио Инфинити. В завершении о погоде. Сегодня днем переменная облачность, осадков не ожидается, ветер западный, юго-западный, вечером южного направления от 3 до 8 метров в секунду. Давление во второй половине дня начнет падать, 739 миллиметров. Днем воздух прогреется до плюс 23 градусов. Хороших вам новостей и отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: Хорошая реклама создает образ бренда быстрее, чем плохая реклама разрушит его репутацию.
1: Джош Луис.
2: Реклама. Производственная компания приглашает на работу. Открыты вакансии. Оператор на линию по производству кормов. Фасовка, работа на экструдере и горизонтальной упаковочной машине. Сборщик-электрик. Слесарь механосборочных работ. Оператор на гибочный станок с ЧПУ. Мы предлагаем график 5 на 2 с 8 до 17 часов. Официальное трудоустройство по трудовому кодексу. Заработная плата от 64 тысяч рублей. Бесплатный трансфер из Верхненепровского, Сафоново и Дорогобужа. Обучение на рабочих местах. Контакты для связи. 8 915 650 07 72. Дорогобуж, улица Лермонтова, дом 18, территория училища. Звоните с 8 до 20.00. Будем рады видеть вас в нашей команде.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712

0: Дорожные новости. МВД пообещало аннулировать штрафы за очередей на заправках. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Полиция начала задерживать перекупщиков топлива. В Ростовской области правоохранителям попался житель Краснодара. По сговору с операторами АЗС он скупил на территории региона тонну бензина для перепродажи на территории ДНР и ЛНР. Само по себе это не запрещено, но перевозить такие объемы топлива в обычном фургоне нельзя. Только на бензовозе и с оформлением специальных документов. Поэтому топливо и машину у перекупщика изъяли, а сотрудникам АЗС грозят штрафы за нарушение правил продажи топлива. МВД пообещало аннулировать штрафы из-за очередей на заправках. В автоматическом режиме система работать не будет. Если получили штраф, подавайте жалобу в подразделение ГИБДД, которое его выписало. Это можно сделать через госуслуги, заказным письмом или лично. В тексте четко поясните причины обращения. Желательно приложить доказательства. Например, запись видеорегистратора или чек с заправки. Жалобу рассмотрят в течение 10 дней. В том числе можно вернуть деньги за уже оплаченный штраф. Проезд по платным трассам летом для многодетных семей может стать бесплатным. Новую льготу предложила группа депутатов от «Новых людей». Предположительно, действовать она будет с 1 июня по 31 августа. Возможны другие отрезки, которые совпадают с временем каникул. В избежание злоупотреблений льготу могут распространить только на один автомобиль. Работать система может через портал госуслуги или личный кабинет в системе «Автодора». Пока инициативу рассматривают в Минтрансе. Еще больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!
1: Радио «Инфинити».

0: реклама та, которая продает товар даже тогда, когда покупатель еще не осознает свою потребность в этом товаре.
1: Майкл Левин.
2: Реклама. В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей: сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-101.

0: Новости спорта.
1: Трехкратная чемпионка России Аделия Петросян, занявшая 6-е место на последней Олимпиаде, объявила о прекращении сотрудничества с тренерским штабом Этери Тутберидзе. 19-летняя фигуристка проинформировала Тутберидзе о своем уходе по телефону. Петросян 3 раза подряд выиграла чемпионат России и столько же раз побеждала в финале национального гран-при. Также сообщалось, что фигуристка поступила в ГИТИС и в последнее время не вела полноценной подготовки к новому сезону. При этом 16 июля Международный союз конькобежцев присвоил ей нейтральный статус для участия в международных турнирах. Триумфатор турнира ATP 250 в Бостоне Андрей Рублев поднялся на 2 позиции в обновленном рейтинге ATP и теперь занимает 14 место. Рублев опередил в таблице итальянца Лоренцо Музетти и американца Лернера Тиена. Лидером мирового рейтинга остается итальянец Яник Синер, вторым идет немец Александр Зверев, а третью позицию сохраняет испанец Карлос Алькарас. Новым генеральным директором Ростова, выступающего в РПЛ, назначен 49-летний бизнесмен Андрей Чайка. С 1997 года функционер был президентом одноименного футбольного клуба «Чайка», который под его руководством прошел путь от региональных соревнований до ФНЛ. Предыдущий гендиректор Ростова Игорь Гончаров, занимавший этот пост с лета прошлого года, останется работать в системе клуба. Турецкий «Галатасарай» объявил о переходе диагональной сборной России Виты Акимовой, заключив с ней 1-летний контракт. Команда в прошлом сезоне выиграла 2-й по значимости европейский трофей – Кубок Европейской конфедерации волейбола и получила специальное приглашение в Лигу чемпионов на следующий сезон. Акимова перебралась в Стамбул из миланского «Вера Волей», а до этого 2 года отыграла за итальянскую «Навару», где в первом же сезоне стала лучшим бомбардиром команды. Волгоградский «Ротор» в домашнем матче 2-го тура первой лиги на своем поле обыграл СКА «Хабаровск» 1-0 благодаря голу с пенальти на 80-й минуте. Эта победа стала для «Ротора» первой в новом сезоне после гостевого поражения от Нижнего Новгорода в стартовом туре. Хабаровчане, в свою очередь, потерпели 2-е поражение подряд. Встреча завершилась массовой потасовкой между игроками обеих команд после финального свистка. Чтобы разнять игроков, понадобилась вся бригада арбитров. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Чем проще сформулировано рекламное предложение, тем быстрее клиент принимает решение о покупке.
1: Анна Гавальда.
2: Реклама. Центр отдыха «Ласточка» приглашает на работу воспитателей, вожатых, кухонных рабочих, мойщиков посуды, горничных, грузчиков. Продолжительность смены 14 дней. Возможность дополнительного заработка в период летнего отпуска. Льготные путевки для детей и работников. Премия за успешное завершение сезона. Дальнейшее трудоустройство на постоянные вакансии предприятия. Звоните 8-910-724-9725 и 8-915-653-2734. На производство ЖБИ требуются формовщики и разнорабочие. Высокая сдельная оплата. Звоните 8 800 250 66 96. Звонок бесплатный. 8 800 250 66 96. Завод «Дорогобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафоново-Дорогобужа Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 89 19 или пишите в Макс.

0: Тайком об экономике в программе «Кошелек».
1: Уведомления по налогам с 1 августа будут автоматически приходить в личном кабинете госуслуг. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин, передает ТАСС. Сейчас, чтобы получать уведомления по налогам, на госуслугах нужно подать специальное заявление. Теперь эта необходимость отпадает. Начиная с августа, уведомления будут выгружены на госуслуги всем, у кого есть подтвержденная учетная запись. При этом, по словам Демина, те, кто не пользуется госуслугами, и дальше будут получать уведомления заказным письмом. Депутат назвал переход к автоматическим уведомлениям актуальным решением как для предпринимателей, так и для физических лиц.
0: Деньги дороги, как память.
1: В третьем квартале 2026 года потребительская корзина россиян может заметно подорожать. Наибольший рост цен затронет кофе, молочную продукцию и рыбу. По мнению главы группы компаний «Маршал» Михаила Белоусова, главным драйвером инфляции станет не дефицит товаров, а стремительный рост затрат на их транспортировку, хранение и распределение. Кофе полностью зависит от импорта из Латинской Америки и Африки, поэтому любое удорожание морских перевозок напрямую отражается на магазинном ценнике. Молочная продукция требует непрерывной холодовой цепи. Использование рефрижераторов и низкотемпературных складов кратно увеличивает себестоимость молока, масла и сыра. Рыба дорожает из-за огромных расстояний от мест вылова до мегаполисов и высоких затрат на глубокую заморозку в пути.
0: Экономика должна быть экономной.
1: Федеральная антимонопольная служба предложила ЖД-перевозчикам самим определять сбор за возврат билетов в пределах 10% стоимости. ФАС разработала проект приказа о неприменении ценового регулирования в отношении сбора за возврат железнодорожных билетов. В настоящее время стоимость услуги по оформлению возврата денег за неиспользованный железнодорожный билет регулируется государством. Как напомнили в Федеральной антимонопольной службе, в 2020 году в связи с распространением коронавирусной инфекции она была снижена до минимального размера. По мнению службы, принятие изменений позволит значительно сократить число возвратов, приведет к снижению искусственно созданного дефицита и обеспечит наличие достаточного количества билетов в продаже, особенно в периоды сезонного спроса, заявили в ФАС. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.
2: Радио Infinity. С нами тепло.

написал ракету из картона, строгим тоном произнес: вези меня в Сидней, Сидней, Сидней. Это где-то в Австралии. Я троечник, я слышал на Discovery про этот населенный пункт. Внутренние голоса меня не поправили, тоже не сильны в географии, но значит все правильно.

0: искусство рекламы состоит в том, чтобы привлечь внимание клиента к товару, а не к самой рекламе.
1: Билл Бернбах.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр. Город Сафоново» приглашает 25 июля. Тверь. Эксклюзивная программа. Любимый город Екатерины II. Императорский дворец с экскурсией. Прогулка по Волге на теплоходе. Прогулка по Арбату. Памятник Михаилу Кругу. Тверь в миниатюре. Трехлучная улица. С нами удобно. Забираем туристов из Верхнеднепровского, Драгобужа, Сафоново, Вязьма, Гагарина. Из Смоленска и Ярцево по договоренности. Запись по телефону 8 920 322 85 82. Турцентр, город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Организации на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. А также грузчик на продовольственный склад. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8 910 717 10 39, а также 8 48 144 4 2702 4 11 57 4 14 93. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуш» требуются работники на должность мастера, производителя работ, а также по рабочим вакансиям пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики, а также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8 991 520 3619. 8 991 520 3619. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхнеднепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
4: Радио Инфинити.

0: новости страны и мира. О главном.
1: Решение начинать единый государственный экзамен не ранее 1 июня, принятое по распоряжению президента России, полностью подтвердило свою эффективность в 2026 году и будет действовать на постоянной основе. Об этом в интервью ТАСС сообщил руководитель Рособорнадзора Анзор Музаев. По его словам, изменение сроков проведения экзаменационной кампании не вызвало негативной реакции со стороны участников образовательного процесса. Музаев отметил, что система образования спокойно восприняла нововведение, а для педагогов оно стало более удобным. Глава Рособорнадзора пояснил, что раньше последние звонки традиционно проходили около 25 мая, тогда как ЕГЭ в отдельные годы стартовал уже 23-го, когда праздничные мероприятия в школах еще не завершились. После переноса экзаменов появилась возможность без спешки провести последние звонки и подготовиться к началу государственной итоговой аттестации. Председатель комиссии Общественной палаты по вопросам семьи Сергей Рыбальченко в беседе с ТАСС предложил модернизировать программу материнского капитала. По его словам, выплату на второго ребенка следует увеличить до размера, который сейчас предоставляется на первого. Для многодетных семей, по мнению Рыбальченко, нужно ввести дополнительный капитал в размере 1 миллиона рублей при рождении третьего или последующих детей. Председатель комиссии отметил, что материнский капитал остается главным инструментом демографической политики. И в завершении выпуска. Большинство зумеров предпочитают не заводить романы с коллегами, поскольку им хватает общения вне работы. Об этом газете «Известия» рассказал клинический психолог Сергей Волков. Специалист объяснил, что представители этого поколения воспринимают работу лишь как инструмент жизни, а не ее часть. Зумеры не вовлекаются в компанию эмоционально, испытывая раздражение из-за утверждения о том, что коллектив является одной большой семьей. При этом, по словам психолога, так молодые люди относятся не только к романам, но и к различным корпоративным мероприятиям и тимбилдингам, в том числе к празднованию дней рождений и другим торжествам. Многие зумеры придерживаются мнения, что личная жизнь не должна быть встроена в работу. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Радио Infinity.

0: секрет удачной рекламы – умение услышать скрытые мечты публики.
1: Пауло Коэльо.
2: Реклама. Швейное предприятие по пошиву несложных трикотажных изделий ассортимента фабрики «Шарм Твое» объявляет набор швей в цеха, расположенные в городе Дорогобуш. Заработная плата 2 раза в месяц, сдельная. Лучшие расценки в районе. График 5 на 2. Телефон 8-908-282-22-22. Ждем вас в наш дружный коллектив. 8-908-282-22-22. В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает свои ряды на вакансии. Начальник кормоцеха, зарплата 120 тысяч рублей. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 77 тысяч. Водитель погрузчика, 100 тысяч. Водитель грузового транспорта, 90 тысяч рублей. Водитель категории С, 60 тысяч. Слесарь-ремонтник, от 70 до 80 тысяч. Тракторист-машинист, 120 тысяч рублей. Тракторист-механизатор, от 80 до 120 тысяч. Оператор по искусственному осеменению от 115 тысяч. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами, 65 тысяч рублей. Животновод, 80 тысяч. Бухгалтер, 60 тысяч. Ветеринарный врач и зоотехник, 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед, 120 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию транспорта, инженер-программист, 100 тысяч рублей. Механик-автоэлектрик, 90 тысяч рублей. Озеленитель, 60 тысяч, повар 50 тысяч, подсобный рабочий 60 тысяч, диспетчер 55 тысяч, уборщица 40 тысяч рублей, а также управляющий фирмой, главный ветеринарный врач, главный зоотехник, сервисный инженер доильного и холодильного оборудования. Зарплата обсуждается на собеседовании с каждым кандидатом отдельно. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
0: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: Федеральный цензурный комитет, находившийся в ведении Министерства народного просвещения. Цензорам вменялось в обязанность в том месте, которое будет им сочтено двойным по смыслу, трактовать в пользу сочинителя. Запрещалось писать лишь против Бога, власти и личной чести граждан. Следует отметить, что в прежние времена, задолго до появления устава 1804 года, книгоиздательская деятельность в России строго контролировалась соответствующими церковными ведомствами. Цензура была направлена на борьбу с отступлениями от церковных догматов и священных текстов, ересью и расколом. Но именно первый цензурный устав отличался либеральным характером и лег в основу цензурной реформы 1826 года.
1: Ежегодно в третье воскресенье июля, сегодня это 21 июля, отмечают свой праздник люди мужественной профессии – металлурги. День металлурга был учрежден 28 сентября 1957 года указом Президиума Верховного Совета СССР. Так советское правительство отметило важный вклад и заслуги отечественной металлургии в годы Великой Отечественной войны, а также в период восстановления экономики страны в послевоенные годы. Сегодня этот день отмечают представители разных профессий, каждая из которых так или иначе связана с черной или цветной металлургией. Доменщики, сталевары, прокатчики, литейщики, кузнецы и многие другие. Своим этот праздник считают и горняки, которые добывают руду, необходимый компонент для производства металла. День металлурга празднуют, и это не преувеличение, сотни тысяч человек в России и за рубежом. Как правило, в этот день в городах, где работают металлургические или горно-обогатительные комбинаты, проводятся грандиозные праздники. Сотрудники предприятий проходят шествием по главным улицам, участвуют в разнообразных спортивных и культурных мероприятиях, посещают концерты и торжественные церемонии. Ко дню металлурга нередко приурочены и вручение наград особо отличившимся работникам.
2: А в этот день события, ставшие историей. Infinity.

0: реклама – двигатель торговли. Искусство массового убеждения.
1: Владимир Маяковский.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.

0: день будет изобиловать приятными подарками и сюрпризами. У всех знаков наибольшее число удивительных происшествий в этот день произойдет в сфере чувств, что особенно актуально для тех, кто находится в поисках подходящей второй половинки.
1: Звезды говорят.
2: Овны сегодня займутся совершенствованием своего профессионального мастерства. С этой целью сразу после работы вы отправитесь на семинар, который будет проходить под руководством особой, имеющей огромный авторитет в деловом сообществе.
0: Тельцы в этот день попытаются вдохнуть новую жизнь в свой семейный союз. После работы вы приобретете подарок для своей второй половинки и отправите ей цветы, в которые будет вложена записка очень личного содержания.
2: Близнецы сегодня будут заняты поисками подходящего собеседника. В итоге самым достойным слушателем для вас окажется чей-то четвероногий друг, с которым вы случайно повстречаетесь во время вечерней прогулки.
0: Раки в этот день отважатся на крупные перемены в своей наружности. Запланированные вами мероприятия пройдут на удивление хорошо, о чем будут свидетельствовать восхищенные взгляды случайных прохожих.
2: Львы будут очень эмоционально относиться к своим служебным неудачам. Маленькая ошибка, обнаруженная в важных делах, станет для вас причиной сильной депрессии и желания провалиться сквозь землю от стыда за свою профессиональную несостоятельность.
0: Девам сегодня не следует злоупотреблять новаторством в профессиональной сфере. Есть риск, что начальство не оценит проявленный вами креатив и заставит вас с нуля переделывать очень трудоемкое задание.
2: Весам следует особенно внимательно проверять качество употребляемых в пищу продуктов. Если вы не захотите, чтобы расплатой за вашу легкомысленность стало сильнейшее пищевое расстройство, ни в коем случае не пренебрегайте этим советом.
0: Скорпионы в этот день захотят блеснуть своими глубокими познаниями. Однако, как выяснится, человек, которого вы попытаетесь удивить такой эрудицией, окажется обладателем невероятно широкого кругозора.
2: Стрельцы в этот день уделят очень мало внимания происходящим событиям. Куда больше, чем ссоры между коллегами или очередные прихоти начальства, вас будут волновать свои личные переживания, главным героем которых окажется ваша новая пассия.
0: Козерогам удастся организовать случайную встречу с очень влиятельным человеком. Заранее настроившись на сложный разговор, вы завоюете симпатию этой особы и получите от нее согласие составить вам протекцию в каком-то важном вопросе.
2: Водолеям на этот день следует отказаться от каких-либо важных свершений. Если вы не хотите, чтобы наградой за ваши каторжные труды стало лишь горькое разочарование, не беритесь за новые дела и откажитесь от участия в рискованных авантюрах.
0: Рыбы в этот день предпримут попытки помириться со своей второй половинкой. Ваши усилия действительно принесут неплохие плоды. Однако ваш любимый человек не сможет окончательно забыть о неприятном инциденте, который возник по вине

0: Новости спорта.
1: Бывший футболист Ливерпуля и сборной Англии Кевин Киган скончался в возрасте 75 лет. Двукратный обладатель золотого мяча считался одним из самых титулованных английских футболистов. С мерсисайдцами он трижды выиграл чемпионат Англии. В его активе также два кубка УЕФА, кубок Англии и кубок европейских чемпионов. Позже он выступал за Гамбург, с которым выиграл Бундеслигу. После завершения карьеры Киган тренировал Ньюкасл, Фулхэм, Манчестер Сити и национальную сборную своей страны. Королевская бельгийская футбольная ассоциация не будет продлевать контракт с главным тренером сборной Руди Гарсией. 62-летний французский специалист возглавил команду в начале прошлого года, и под его руководством Бельгия обеспечила себе место в Лиге А Лиги наций и отобралась на чемпионат мира, где дошла до четвертьфинала, уступив будущему победителю турнира сборной Испании. Президент Конмебол Алехандро Домингес объявил, что чемпионат мира по футболу 2030 года пройдет с участием 64 сборных. В честь столетия турнир впервые в истории примут сразу 6 стран на 3 континентах. Матчи открытия пройдут в Уругвае, Аргентине и Парагвае, а основная часть в Испании, Португалии и Марокко. Количество участников Мундиаля может вырасти сразу на 16 команд по сравнению с нынешним форматом, который был опробован на прошедшем чемпионате. В случае утверждения на введение команды будут разбиты на 16 групп, по 4 сборные, из которых в плей-офф выйдут по 2 лучшие. Окончательное решение по этому вопросу должен принять Совет ФИФА. Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема» Яник Синнер начал 81-ю неделю в статусе первой ракетки мира и вышел на чистое 10-е место в истории по продолжительности пребывания на вершине рейтинга ATP. Итальянец превзошел достижение австралийца Лейтона Хьюита, в активе которого было 80 недель в качестве лидера мирового тенниса. При этом свой отрыв в рейтинге Синнер гарантированно сохранит как минимум до открытого чемпионата США. В это же время первому номеру рейтинга ВТА Арине Сабалько покорилась сотней недель на вершине мировой классификации. Она стала всего 10-й теннисисткой в истории, кому удалось достичь этой отметки. Групповой этап Лиги наций завершился матчем действующих чемпионов польских волейболистов и команды США, где в 3 сетах поляки выиграли и финишировали на 2-м месте, а первая с абсолютным результатом 12 побед из 12 заняла Япония. Главными неудачниками группового этапа стали Бразилия и Франция. Обе команды сенсационно не попали в плей-офф. В четвертьфиналах Словения встретится с Турцией, Япония с Китаем, Италия с США и Польша с Украиной. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: фантазий, который открывает двери к реальным покупкам.
1: Реклама. Производственная компания приглашает на работу. Открыты вакансии. Оператор на линию по производству кормов. Фасовка, работа на экструдере и горизонтальной упаковочной машине. Сборщик-электрик. Слесарь механосборочных работ. Оператор на гибочный станок с ЧПУ. Мы предлагаем график 5 на 2 с 8 до 17 часов. Официальное трудоустройство по трудовому кодексу. Заработная плата от 64 тысяч рублей. Бесплатный трансфер из Верхненепровского, Сафоново и Дорогобужа. Обучение на рабочих местах. Контакты для связи.

Лично или дистанционно. Территориальный центр, поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, 10Б. Телефон 8-900-223-02-58. Макс и Телеграм. Не упустите возможность получить высшее образование в своем регионе. 8-900-223-02-58. Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата – 1 миллион 600 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождении кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22.

0: Реклама подобна зеркалу. Она отражает желания потребителя и усиливает привлекательность вашего товара. Реклама.
1: Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей: сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы, и представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Тенет закрепился в топ-3 российского авторынка. По итогам первого полугодия продали 64 тысячи автомобилей новой российской марки. На нее приходится уже больше 10% рынка. Почти половина из них — среднеразмерные кроссоверы Т7. Еще около трети — компактная модель Т4. УАЗ запустил производство новой версии пикапа Solaris ST8. У нее более мощный 2-литровый турбодвигатель и 8-ступенчатый автомат. Та же связка, что у более крупной и дорогой модели ST9. Цена стартует с 3 300 000 рублей. Новинка подойдет тем, кому нужна динамика для трассы, а не просто рабочая лошадка. Хавейл H9 будут собирать в России. Производство наладят на заводе «Автотор» в Калининграде. Собственный завод «Хавейл» уже загружен по максимуму. С российской сборкой в линейку внедорожника вернется дизельная версия. Ранее она пропала из линейки. Напомним, в первом поколении H9 уже выпускали в России. Второй поначалу возили из Китая. Audi A7 – яркий представитель модного в свое время класса четырехдверных купе. Возраст машин сегодня переваливает за 10 лет, но

0: неважно, какую стратегию в рекламе ты выберешь. Главное, будь уникальным и оригинальным.
1: Стив Мартин. Реклама. На производство ЖБИ требуются формовщики и разнорабочие. Высокая сдельная оплата. Звоните 8 800 250 66 96. Звонок бесплатный. 8 800 250 66 96. Центр отдыха «Ласточка» приглашает на работу воспитателей, вожатых, кухонных рабочих, мойщиков посуды, горничных, грузчиков. Продолжительность смены 14 дней. Возможность дополнительного заработка в период летнего отпуска. Льготные путевки для детей и работников. Премия за успешное завершение сезона. Дальнейшее трудоустройство на постоянные вакансии предприятия. Звоните 8 910 724 97 25 и 8 915 653 27 34. Информация для абитуриентов. Российский новый университет Москва ведет прием на заочное и очно-заочное дистанционное обучение. Государственный диплом, количество мест и сроки приема ограничены. Бакалавриат, прикладная информатика, бизнес-информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление, юриспруденция, политология, управление персоналом, туризм, гостиничное дело, психолого-педагогическое образование, реклама и связи с общественностью, социальная работа, таможенное дело, специалитет, магистратура, прикладная информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление, финансы и кредит, юриспруденция, управление персоналом, психолого-педагогическое образование, а также колледж, экономика и бухгалтерский учет по отраслям, банковское дело. Документы можно подать лично или дистанционно. Территориальный центр, поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, 10Б. Телефон 8 900 223 0258. Макс и Телеграм. Не упустите возможность получить высшее образование в своем регионе. 8 900 223 0258. Завод «Дорогобуш-Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова-Дорогобужа Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 89 19 или пишите в Макс.

Дорожные новости. МВД пообещало аннулировать штрафы за очередей на заправках. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Полиция начала задерживать перекупщиков топлива. В Ростовской области правоохранителям попался житель Краснодара. По сговору с операторами АЗС он скупил на территории региона тонну бензина для перепродажи на территории ДНР и ЛНР. Само по себе это не запрещено, но перевозить такие объемы топлива в обычном фургоне нельзя. Только на бензовозе и с оформлением специальных документов. Поэтому топливо и машину у перекупщика изъяли, а сотрудникам АЗС грозят штрафы за нарушение правил продажи топлива. МВД пообещало аннулировать штрафы из-за очередей на заправках. В автоматическом режиме система работать не будет. Если получили штраф, подавайте жалобу в подразделение ГИБДД, которое его выписало. Это можно сделать через госуслуги, заказным письмом или лично. В тексте четко поясните причины обращения. Желательно приложить доказательства. Например, запись видеорегистратора или чек с заправки. Жалобу рассмотрят в течение 10 дней. В том числе можно вернуть деньги за уже оплаченный штраф. Проезд по платным трассам летом для многодетных семей может стать бесплатным. Новую льготу предложила группа депутатов от «Новых людей». Предположительно, действовать она будет с 1 июня по 31 августа. Возможны другие отрезки, которые совпадают с временем каникул. Во избежание злоупотреблений льготу могут распространить только на один автомобиль. Работать система может через портал госуслуги или личный кабинет в системе «Автодора». Пока инициативу рассматривают в Минтрансе. Еще больше новостей на портале колес.ру. Хорошей дороги!

0: Новости на Infinity.
1: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте. Вчера в Дорогобужском округе начался крестный ход, посвященный 25-летию обретения мощей преподобного Герасима Болдинского. Праздничные мероприятия прошли в Свято-Троицком Болдином мужском монастыре и начались с молебна, который возглавил митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор. В богослужении и крестном ходе приняли участие министр Смоленской области по внутренней политике Петр Мухин, представители муниципалитета, духовенства, жители и гости округа. Митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор поздравил всех собравшихся с праздником, а Петр Мухин зачитал приветственный адрес от губернатора Смоленской области Василия Анохина. Особым событием стало перенесение иконы преподобного Герасима Болдинского и преподобного Аркадия Дорогобужского, а также ковчега с частицами мощей этих святых, особо почитаемых на Смоленской земле. Святыня была доставлена в храм святого праведного Иоанна Кронштадтского в Верхнеднепровском, после чего продолжит свое пребывание в Свято-Димитриевском женском монастыре в Дорогобуже. Завод «Дорогобуж-Котломаш» оказал спонсорскую помощь Верхнеднепровскому технологическому техникуму, который обратился на предприятие с просьбой изготовить детали для 20 полевых печей. Заготовки нужны для студентов, осваивающих профессию сварщик ручной и механизированной сварки для отработки профессиональных навыков во время учебной практики. Для будущих мастеров это возможность понять в действии, как обычный чертеж на бумаге воплощается в надежную конструкцию и осознать значимость своей будущей практики. Профессии. Готовые печи были переданы Дорогобужской военной части для поддержки бойцов в зоне специальной военной операции. Командир военной части поблагодарил ДКМ и коллектив техникума за оказанную помощь в изготовлении полевых печей и отметил, что такие инициативы показывают, как труд на производстве и обучение молодежи служат общему делу. В минувшую субботу в деревне Озерище прошло ежегодное мероприятие, посвященное победе русского войска в Ведрожской битве. Традиция празднования этого исторического события живет благодаря земляку Владимиру Орлащенкову, созданному им клубу боевых искусств «Варта» и его соратникам-единомышленникам. Свое личное подворье Владимир Иванович на время превращает в историческую арену, где рассказывает о битве на Ведроше. Тут же совершаются древние воинские обряды, демонстрируется мастерство воинов Варты. Для всех гостей устраивается общая трапеза, выступают творческие коллективы, а народные умельцы и рукодельницы представляют свои изделия. Уважаемые жители Дорогобужского округа, глава Константин Саренков проведет очередной прием граждан по личным вопросам завтра, в среду, 22 июля, с 11 до 13 часов. Записаться можно по телефону 848-444-1264. Наша афиша. Мечтаешь превратить обычный асфальт в настоящее произведение искусства? Тогда тебе точно к нам. Культурный центр ПАО «Дорогобуж» приглашает детей, родителей и друзей и всех любителей творчества на фестиваль «Рисунка на асфальте», который состоится 22 июля, начало в 17:00. В программе яркие рисунки, море красок и фантазий, отличное настроение, творческая атмосфера для всей семьи. Поселок Верхнеднепровский, улица Комсомольская, дом 20, площадь культурного центра, напомню, 22 июля, начало в 17:00, без возрастных ограничений. 25 июля на уличной эстраде культурного центра состоится главное рок-событие этого лета. В этот вечер на одной сцене выступят музыканты из Сафонова, Издешкова, Верхнепровского и Москвы. Участники фестиваля – Перо Феникса, Андромеда, село Издешково. Из Сафонова выступят команды «Мир в отражении», «Салвейшн», «Эхо», С-300, ансамбль «Фарш» и группа «Метаморфозы». Из Верхнеднепровского коллектива «Неважно» и «Химики». Из Москвы Роман Бориснев. Вас ждут живой звук, мощная энергетика, драйв, новые знакомства и незабываемая атмосфера настоящего рок-фестиваля. 25 июля в 18:00, уличная эстрада культурного центра ПАО «Дорогобуж». Поселок Верхнеднепровский, улица Комсомольская, дом 20. Возрастное ограничение 12+. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити и Телеграме, чат Радио Доры в Максе, чат Радио Инфинити. В завершении о погоде. Сегодня днем переменная облачность, осадков не ожидается, ветер западный, юго-западный, вечером южного направления от 3 до 8 метров в секунду. Давление во второй половине дня начнет падать, 739 миллиметров. Днем воздух прогреется до плюс 23 градусов. Хороших вам новостей, отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: Успех рекламы определяется не громкостью, а точностью попадания в душу вашего потребителя. Реклама.
1: Туристическое агентство «Турцентр» город Сафоново приглашает вас в туры выходного дня. 4, 18 и 25 июля, а также 1 и 15 августа – самый душевный и красивый тур на Селигер. Вас ждет экскурсия по озеру Селигер, посещение Нило-Столобинской пустыни, Святой Оковецкий источник, Ржевский мемориал, а также монастырь. Забираем туристов из Верхнеднепровского, Дорогобужа, Сафоново, Вязьмы, Гагарина. Из Смоленска и Ярцево по договоренности. Запись по телефону 8 920 320 22 85 82. Турцентр город Сафоново, Энгельса, дом 5. Организации на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. А также грузчик на продовольственный склад. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8 910 717 10 39, а также 8 48 144 4 2702 4 11 57 4 14 90. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Дорогобуж» требуются работники на должность мастера, производителя работ, а также по рабочим вакансиям пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики, а также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8 991 520 3619. 8 991 520 3619.
2: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
1: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхнеднепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: Простота слога, ясность мысли – вот залог успеха любой рекламы.
1: Сергей Есенин.
2: Реклама. В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего – 40 тысяч рублей, категория специалиста – 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста – 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться: Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8 910 724 9740.
3: Телефон рекламной службы радио Infinity 8

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Как обезопасить себя от опасного излучения смартфона? Правила от Роспотребнадзора. В сентябре 2023 года во Франции приостановили продажи айфонов 12. Местные ученые обнаружили, что удельный коэффициент поглощения электромагнитной энергии смартфона превышает установленные безопасные нормы. Вскоре Apple исправила ситуацию обновлением iOS. Роспотребнадзор на фоне новостей об iPhone 12 решил напомнить, что вообще-то все смартфоны опасны. Излучение от всех сотовых телефонов является опасным для человека, особенно для детей, заявляет Роспотребнадзор. Как считают эксперты ведомства, телефонный разговор должен длиться не дольше 2 минут. В это время человек держит смартфон у уха близко к телу, что увеличивает риски коэффициент поглощения электромагнитной энергии телом. Кроме того, пользователи должны делать паузы между телефонными разговорами, минимум 15 минут между звонками. Что еще не стоит делать, по мнению Роспотребнадзора? Это постоянно держать при себе смартфон, класть девайс под подушку и спать рядом со смартфоном, носить устройство в карманах, на шее, в нагрудном кармане или на поясе. Эксперты уточнили, что речь идет именно о длительном использовании, а не о краткосрочном. Конечно, если полчаса смартфон будет лежать рядом, ничего критичного не произойдет. Однако в Роспотребнадзоре порекомендовали носить девайс в сумке. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Радио Infinity.

0: резонирует с внутренними чувствами, она оставляет неизгладимый след в памяти вашего покупателя.
1: Реклама. Информация для абитуриентов. Российский новый университет Москва ведет прием на заочное и очно-заочное дистанционное обучение. Государственный диплом. Количество мест и сроки приема ограничены. Бакалавриат. Прикладная информатика, бизнес-информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление. Юриспруденция, политология, управление персоналом, туризм, гостиничное дело, психолого-педагогическое образование, реклама и связи с общественностью. Социальная работа, таможенное дело, специалитет, магистратура, прикладная информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление, финансы и кредит, юриспруденция, управление персоналом, психолого-педагогическое образование, а также колледж, экономика и бухгалтерский учет по отраслям, банковское дело. Документы можно подать лично или дистанционно. Территориальный центр, поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, 10Б, телефон 8 900 223 0258, Макс и Телеграм. Не упустите возможность получить высшее образование в своем регионе. 8 900 223 0258. Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу: Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов, в субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8 951 711 89 19, или пишите в МАКС.
2: Телефон рекламной службы радио Infinity 8 900

0: Ogilvy.
1: Реклама. Информация для абитуриентов. Российский новый университет Москва ведет прием на заочное и очно-заочное дистанционное обучение. Государственный диплом. Количество мест и сроки приема ограничены. Бакалавриат. Прикладная информатика, бизнес-информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление. Юриспруденция, политология, управление персоналом, туризм, гостиничное дело, психолого-педагогическое образование, реклама и связи с общественностью. Социальная работа, таможенное дело, специалитет, магистратура, прикладная информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление, финансы и кредит, юриспруденция, управление персоналом, психолого-педагогическое образование, а также колледж, экономика и бухгалтерский учет по отраслям, банковское дело. Документы можно подать лично или дистанционно. Территориальный центр, поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, 10Б, телефон 8 900 223 0258, Макс и Телеграм. Не упустите возможность получить высшее образование в своем регионе. 8 900 223 0258. Производственная компания приглашает на работу. Открыты вакансии. Оператор на линию по производству кормов. Фасовка, работа на экструдере и горизонтальной упаковочной машине. Сборщик-электрик. Слесарь механосборочных работ. Оператор на гибочный станок с ЧПУ. Мы предлагаем график 5 на 2 с 8 до 17 часов. Официальное трудоустройство по Трудовому кодексу. Заработная плата от 64 тысяч рублей. Бесплатный трансфер из Верхненепровского, Сафонова и Дорогобужа. Обучение на рабочих местах. Контакты для связи 8 915 650 07 72. Дорогобуш, улица Лермонтова, дом 18, территория училища. Звоните с 8 до 20:00. Будем рады видеть вас в нашей команде.
2: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.
3: Инфинити.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Депутат Сергей Миронов направил министру труда Антону Котякову письмо с предложением ввести ежемесячные выплаты в размере прожиточного минимума одному из неработающих родителей, который занимается уходом и воспитанием ребенка. Документ имеется в распоряжении ТАСС. Он уточнил, что размер выплат зависит от возраста матери и ребенка. Если матери менее 25 лет, родственники могут получать до 45 700 рублей в месяц. Если матери 25 и старше, до 38 200 рублей. В письме Миронов предложил распространить этот механизм на родителей, введя родительскую зарплату. По его мнению, один из родителей, который не работает из-за ухода за ребенком, должен ежемесячно получать сумму в размере прожиточного минимума. При этом право на такую выплату, как считает депутат, должно предоставляться при рождении каждого ребенка, а не только первенца. С 1 августа 2026 года россияне начнут автоматически получать налоговые уведомления в личном кабинете на портале госуслуги. Для этого больше не потребуется подавать специальное заявление, сообщил ТАСС председатель Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин. По словам парламентария, с указанной даты начнет действовать автоматическое направление налоговых уведомлений через портал госуслуги. Сейчас для получения таких уведомлений пользователям необходимо предварительно подать заявление. С августа эту процедуру отменят. Уведомления автоматически разместят в личных кабинетах всех владельцев подтвержденной учетной записи. При этом граждане, не пользующиеся госуслугами, продолжат получать налоговое уведомление привычным способом – заказными письмами. И в завершении выпуска. Тверь официально вошла в состав «Золотого кольца России», написал в своих соцсетях в РИО губернатора Тверской области Виталий Королев. Он объявил об этом на праздновании Дня города. «Это историческое решение, которого мы долго добивались и ждали, уже принято на федеральном уровне. Оно стало для всех подарком», — отметил глава области. Он добавил, что новый статус важен для города с точки зрения туризма, развития экономики, обновления инфраструктуры и улучшения качества жизни людей. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
2: Радио Infinity.

0: эффективная реклама находит баланс между информативностью и привлекательностью.
1: Эрик Райс.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
4: В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
6: Новости спорта.
7: Трехкратная чемпионка России Аделия Петросян, занявшая 6-е место на последней Олимпиаде, объявила о прекращении сотрудничества с тренерским штабом Этери Тутберидзе. 19-летняя фигуристка проинформировала Тутберидзе о своем уходе по телефону. Петросян 3 раза подряд выиграла чемпионат России и столько же раз побеждала в финале национального гран-при. Также сообщалось, что фигуристка поступила в ГИТИС и в последнее время не вела полноценной подготовки к новому сезону. При этом 16 июля Международный союз конькобежцев присвоил ей нейтральный статус для участия в международных турнирах. Триумфатор турнира ATP 250 в Бостоне Андрей Рублев поднялся на 2 позиции в обновленном рейтинге ATP и теперь занимает 14 место. Рублев опередил в таблице итальянца Лоренцо Музетти и американца Лернера Тиена. Лидером мирового рейтинга остается итальянец Яник Синер, вторым идет немец Александр Зверев, а третью позицию сохраняет испанец Карлос Алькарас. Новым генеральным директором Ростова, выступающего в РПЛ, назначен 49-летний бизнесмен Андрей Чайка. С 1997 года функционер был президентом одноименного футбольного клуба «Чайка», который под его руководством прошел путь от региональных соревнований до ФНЛ. Предыдущий гендиректор Ростова Игорь Гончаров, занимавший этот пост с лета прошлого года, останется работать в системе клуба. Турецкий «Галатасарай» объявил о переходе диагональной сборной России Виты Акимовой, заключив с ней 1-летний контракт. Команда в прошлом сезоне выиграла 2-й по значимости европейский трофей – Кубок Европейской конфедерации волейбола и получила специальное приглашение в Лигу чемпионов на следующий сезон. Акимова перебралась в Стамбул из миланского «Вероволей», а до этого 2 года отыграла за итальянскую «Навару», где в первом же сезоне стала лучшим бомбардиром команды. Волгоградский «Ротор» в домашнем матче 2-го тура первой лиги на своем поле обыграл СКА Хабаровск 1-0. 1-0 благодаря голу с пенальти на 80-й минуте. Эта победа стала для Ротора первой в новом сезоне после гостевого поражения от Нижнего Новгорода в стартовом туре. Хабаровчане, в свою очередь, потерпели второе поражение подряд. Встреча завершилась массовой потасовкой между игроками обеих команд после финального свистка. Чтобы разнять игроков, понадобилась вся бригада арбитров. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
1: Радио и

0: заменяет тысячу слов. Одна красивая фраза в рекламе сделает то же самое.
1: Гарольд Иннес.
2: Реклама. На производство ЖБИ требуются формовщики и разнорабочие. Высокая сдельная оплата. Звоните 8 800 250 66 96. Звонок бесплатный. 8 800 250 66 96. Центр отдыха «Ласточка» приглашает на работу воспитателей, вожатых, кухонных рабочих, мойщиков посуды, горничных, грузчиков. Продолжительность смены 14 дней. Возможность дополнительного заработка в период летнего отпуска. Льготные путевки для детей и работников. Премия за успешное завершение сезона. Дальнейшее трудоустройство на постоянные вакансии предприятия. Звоните 8 910 724 9725 и 8 915 653 27 34. Завод «Дорогобуш-Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафоново-Драгобужа Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в Макс.
3: Дорогобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхнеепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-50. 9.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.
1: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
2: Уведомления по налогам с 1 августа будут автоматически приходить в личном кабинете госуслуг. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин, передает ТАСС. Сейчас, чтобы получать уведомления по налогам, на госуслугах нужно подать специальное заявление. Теперь эта необходимость отпадает. Начиная с августа, уведомления будут выгружены на госуслуги всем, у кого есть подтвержденная учетная запись. При этом, по словам Демина, те, кто не пользуется госуслугами, и дальше будут получать уведомления заказным письмом. Депутат назвал переход к автоматическим уведомлениям актуальным решением как для предпринимателей, так и для физических лиц.
3: Деньги дороги, как память.
2: В третьем квартале 2026 года потребительская корзина россиян может заметно подорожать. Наибольший рост цен затронет кофе, молочную продукцию и рыбу. По мнению главы группы компаний «Маршал» Михаила Белоусова, главным драйвером инфляции станет не дефицит товаров, а стремительный рост затрат на их транспортировку, хранение и распределение. Кофе полностью зависит от импорта из Латинской Америки и Африки, поэтому любое удорожание морских перевозок напрямую отражается на магазинном ценнике. Молочная продукция требует непрерывной холодовой цепи. Использование рефрижераторов и низкотемпературных складов кратно увеличивает себестоимость молока, масла и сыра. Рыба дорожает из-за огромных расстояний от мест вылова до мегаполисов и высоких затрат на глубокую заморозку в пути.
3: Экономика должна быть экономной.
2: Федеральная антимонопольная служба предложила ЖД-перевозчикам самим определять сбор за возврат билетов в пределах 10% стоимости. ФАС разработала проект приказа о неприменении ценового регулирования в отношении сбора за возврат железнодорожных билетов. В настоящее время стоимость услуги по оформлению возврата денег за неиспользованный железнодорожный билет регулируется государством. Как напомнили в Федеральной антимонопольной службе, в 2020 году в связи с распространением коронавирусной инфекции она была снижена до минимального размера. По мнению службы, принятие изменений позволит значительно сократить число возвратов, приведет к снижению искусственно созданного дефицита и обеспечит наличие достаточного количества билетов в продаже, особенно в периоды сезонного спроса, заявили в ФАС. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: критерий качественной рекламы – стремление к постоянному совершенствованию и поиску лучших решений для покупателя. Реклама.
1: Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуш» требуются работники на должность мастера-производителя работ, а также по рабочим вакансиям пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики, а также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8 991 520 3619. 8 991 520 3619. Организации на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. А также грузчик на продовольственный склад. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство – полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8 910 717 10 39, а также 8 48 144 4 2702 4 11 57 4 14 90. Турагентство «Турцентр Сафоново» приглашает вас в путешествие на несколько дней. С 23 по 27 июля праздник военно-морского флота в Санкт-Петербурге. Вас ждет обзорная экскурсия по городу, экскурсия в Царское село, Екатерининский дворец, янтарная комната, посещение праздничной программы в день ВМФ. 1-2 августа Брест, Пинск, экскурсия по Брестской крепости, в музее обороны Брестской крепости, вечерняя прогулка по Бресту, обзорная экскурсия по Пинску, древнему культурному историческому центру, дворец Бутримовичей, памятник 18 века. Запись 8 920 322 85 82, город Сафоново, улица Энгельса, дом 5.
2: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
4: Радиостанция «Инфинити».

0: важно понимать своего клиента настолько хорошо, чтобы предлагать ему тот самый товар, о котором он еще сам не подозревает.
1: Рональд Рейган.
2: Реклама. Швейное предприятие по пошиву несложных трикотажных изделий ассортимента фабрики «Шарм Твое» объявляет набор швей в цеха, расположенные в городе Дорогобуш. Заработная плата 2 раза в месяц, сдельная. Лучшие расценки в районе. График 5 на 2. Телефон 8-908-282-22-22. Ждем вас в наш дружный коллектив. 8-908-282-22-22.
3: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает свои ряды на вакансии. Начальник кормоцеха, зарплата 120 тысяч рублей. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 77 тысяч. Водитель погрузчика 100 тысяч. Водитель грузового транспорта 90 тысяч рублей. Водитель категории С 60 тысяч. Слесарь-ремонтник от 70 до 80 тысяч. Тракторист-машинист 120 тысяч рублей. Тракторист-механизатор от 80 до 120 тысяч. Оператор по искусственному осеменению от 115 тысяч. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч. Бухгалтер 60 тысяч. Ветеринарный врач и зоотехник 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 120 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию транспорта, инженер-программист 100 тысяч рублей. Механик-автоэлектрик 90 тысяч рублей. Озеленитель 60 тысяч, повар 50 тысяч, подсобный рабочий 60 тысяч, диспетчер 55 тысяч, уборщица 40 тысяч рублей, а также управляющий фирмой, главный ветеринарный врач, главный зоотехник, сервисный инженер доильного и холодильного оборудования. Зарплата обсуждается на собеседовании с каждым кандидатом отдельно. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхненепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
4: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
5: А в этот день события, ставшие историей.
6: 21 июля 1804 года в России принят первый цензурный устав. Первый цензурный устав определял всю издательско-типографскую деятельность в государстве с момента подачи автором рукописи издателю и до выхода из типографии готового тиража издания. Вводилась предварительная цензура, цензура на ранней стадии подготовки издания к производству и цензура в рукописи. Надзор за выполнением устава возлагался на специальный цензурный комитет, находившийся в ведении Министерства народного просвещения. Цензорам вменялась в обязанность в том месте, которое будет им сочтено двойным по смыслу, трактовать в пользу сочинителя. Запрещалось писать лишь против Бога, власти и личной чести граждан. Следует отметить, что в прежние времена, задолго до появления устава 1804 года, книгоиздательская деятельность в России строго контролировалась соответствующими церковными ведомствами. Цензура была направлена на борьбу с отступлениями от церковных догматов и священных текстов, ересью и расколом. Но именно первый цензурный устав отличался либеральным характером и лег в основу цензурной реформы 1826 года.
7: Ежегодно в третье воскресенье июля, сегодня это 21 июля, отмечает свой праздник люди мужественной профессии – металлурги. День металлурга был учрежден 28 сентября 1957 года указом Президиума Верховного Совета СССР. Так советское правительство отметило важный вклад и заслуги отечественной металлургии в годы Великой Отечественной войны, а также в период восстановления экономики страны в послевоенные годы. Сегодня этот день отмечают представители разных профессий, каждая из которых так или иначе связана с черной или цветной металлургией. доменщики, столевары, прокатчики, литейщики, кузнецы и многие другие. Своим этот праздник считают и горняки, которые добывают руду, необходимый компонент для производства металла. День металлурга празднуют, и это не преувеличение, сотни тысяч человек в России и за рубежом. Как правило, в этот день в городах, где работают металлургические или горно-обогатительные комбинаты, проводятся грандиозные праздники. Сотрудники предприятий проходят шествием по главным улицам, участвуют в разнообразных спортивных и культурных мероприятиях, посещают концерты и торжественные церемонии. Ко дню металлурга нередко приурочены и вручение наград особо отличившимся работникам.
5: А в этот день события, ставшие историей.
1: Радио Infinity. С нами тепло.

0: видеоролики создают иллюзию реальности, заставляя вас поверить, что продукт способен решить любую проблему.
1: Эндрю Стентон.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов, в субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхненепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.

Новости. МВД пообещало аннулировать штрафы за очередей на заправках. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Полиция начала задерживать перекупщиков топлива. В Ростовской области правоохранителем попался житель Краснодара. По сговору с операторами АЗС он скупил на территории региона тонну бензина для перепродажи на территории ДНР и ЛНР. Само по себе это не запрещено, но перевозить такие объемы топлива в обычном фургоне нельзя. Только на бензовозе и с оформлением специальных документов. Поэтому топливо и машину у перекупщика изъяли, а сотрудникам АЗС грозят штрафы за нарушение правил продажи топлива. МВД пообещало аннулировать штрафы за очередей на заправках. В автоматическом режиме система работать не будет. Если получили штраф, подавайте жалобу в подразделение ГИБДД, которое его выписало. Это можно сделать через госуслуги, заказным письмом или лично. В тексте четко поясните причины обращения. Желательно приложить доказательства. Например, запись видеорегистратора или чек с заправки. Жалобу рассмотрят в течение 10 дней. В том числе можно вернуть деньги за уже оплаченный штраф. Проезд по платным трассам летом для многодетных семей может стать бесплатным. Новую льготу предложила группа депутатов от «Новых людей». Предположительно, действовать она будет с 1 июня по 31 августа. Возможны другие отрезки, которые совпадают с временем каникул. Во избежание злоупотреблений льготу могут распространить только на один автомобиль. Работать система может через портал госуслуги или личный кабинет в системе «Автодора». Пока инициативу рассматривают в Минтрансе. Еще больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!

0: Новости на Infinity.
1: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте. Вчера в Дорогобужском округе начался крестный ход, посвященный 25-летию обретения мощей преподобного Герасима Болдинского. Праздничные мероприятия прошли в Свято-Троицком Болдином мужском монастыре и начались с молебна, который возглавил митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор. В богослужении и крестном ходе приняли участие министр Смоленской области по внутренней политике Петр Мухин, представители муниципалитета, духовенства, жители и гости округа. Митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор поздравил всех собравшихся с праздником, а Петр Мухин зачитал приветственный адрес от губернатора Смоленской области Василия Анохина. Особым событием стало перенесение иконы преподобного Герасима Болдинского и преподобного Аркадия Дорогобужского, а также ковчега с частицами мощей этих святых, особо почитаемых на Смоленской земле. Святыня была доставлена в храм святого праведного Иоанна Кронштадтского в Верхнеднепровском, после чего продолжит свое пребывание в Свято-Димитриевском женском монастыре в Дорогобуже. Завод «Дорогобуж-Котломаш» оказал спонсорскую помощь Верхнепровскому технологическому техникуму, который обратился на предприятие с просьбой изготовить детали для 20 полевых печей. Заготовки нужны для студентов, осваивающих профессию сварщик ручной и механизированной сварки, для отработки профессиональных навыков во время учебной практики. Для будущих мастеров это возможность понять в действии, как обычный чертеж на бумаге воплощается в надежную конструкцию и осознать значимость своей будущей профессии. Готовые печи были переданы Дорогобужской военной части для поддержки бойцов в зоне специальной военной операции. Командир военной части поблагодарил ДКМ и коллектив техникума за оказанную помощь в изготовлении полевых печей и отметил, что такие инициативы показывают, как труд на производстве и обучение молодежи служат общему делу. В минувшую субботу в деревне Озерище прошло ежегодное мероприятие, посвященное победе русского войска в Ведрожской битве. Традиция празднования этого исторического события живет благодаря земляку Владимиру Орлащенкову, созданному им клубу боевых искусств «Варта» и его соратникам-единомышленникам. Свое личное подворье Владимир Иванович на время превращает в историческую арену, где рассказывает о битве на Ведроше. Тут же совершаются древние воинские обряды, демонстрируется мастерство воинов Варты. Для всех гостей устраивается общая трапеза, выступают творческие коллективы, а народные умельцы и рукодельницы представляют свои изделия. Уважаемые жители Дорогобужского округа, глава Константин Саренков проведет очередной прием граждан по личным вопросам завтра, в среду, 22 июля, с 11 до 13 часов. Записаться можно по телефону 848-444-412-64. Наша афиша. Мечтаешь превратить обычный асфальт в настоящее произведение искусства? Тогда тебе точно к нам. Культурный центр ПАО «Дорогобуж» приглашает детей, родителей и друзей, и всех любителей творчества на фестиваль «Рисунка на асфальте», который состоится 22 июля, начало в 17:00. В программе яркие рисунки, море красок и фантазии, отличное настроение, творческая атмосфера для всей семьи. Поселок Верхнеднепровский, улица Комсомольская, дом 20, площадь культурного центра, напомню, 22 июля, начало в 17:00, без возрастных ограничений. 25 июля на уличной эстраде культурного центра состоится главное рок-событие этого лета. В этот вечер на одной сцене выступят музыканты из Сафонова, Издешкова, Верхнепровского и Москвы. Участники фестиваля – Перо Феникса, Андромеда, село Издешкова. Из Сафонова выступят команды «Мир в отражении», «Салвейшн», «Эхо», С-300, ансамбль «Фарш» и группа «Метаморфозы». Из Верхнеднепровского коллектива «Неважно» и «Химики». Из Москвы Роман Бориснев. Вас ждут живой звук, мощная энергетика, драйв, новые знакомства и незабываемая атмосфера настоящего рок-фестиваля. 25 июля в 18:00, уличная эстрада культурного центра ПАО «Дорогобуж», поселок Верхнеднепровский, улица Комсомольская, дом 20. Возрастное ограничение 12+. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, и Телеграме, чат Радио Доры, в Максе, чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня днем переменная облачность, осадков не ожидается, ветер западный, юго-западный, вечером южного направления от 3 до 8 метров в секунду. Давление во второй половине дня начнет падать, 739 миллиметров. Днем воздух прогреется до плюс 23 градусов. Хороших вам новостей, отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: та, которая заставляет вас захотеть попробовать продукт немедленно.
1: Давид Абрахамсон.
2: Реклама. Производственная компания приглашает на работу. Открыты вакансии. Оператор на линию по производству кормов. Фасовка, работа на экструдере и горизонтальной упаковочной машине. Сборщик-электрик. Слесарь механосборочных работ. Оператор на гибочный станок с ЧПУ. Мы предлагаем график 5 на 2 с 8 до 17 часов. Официальное трудоустройство по трудовому кодексу. Заработная плата от 64 тысяч рублей. Бесплатный трансфер из Верхнеднепровского, Сафоново и Дорогобужа. Обучение на рабочих местах. Контакты для связи. 8-915-650-07-72. Дорогобуж, улица Лермонтова, дом 18, территория училища. Звоните с 8 до 20.00. Будем рады видеть вас в нашей команде. Информация для абитуриентов. Российский новый университет Москва ведет прием на заочное и очно-заочное дистанционное обучение. Государственный диплом. Количество мест и сроки приема ограничены. Бакалавриат. Прикладная информатика, бизнес-информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление. Юриспруденция, политология, управление персоналом, туризм, гостиничное дело, психолого-педагогическое образование, реклама и связи с общественностью. Социальная работа, таможенное дело, специалитет, магистратура, прикладная информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление, финансы и кредит, юриспруденция, управление персоналом, психолого-педагогическое образование, а также колледж, экономика и бухгалтерский учет по отраслям, банковское дело. Документы можно подать лично или дистанционно. Территориальный центр, поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, 10Б, телефон 8-900-223-0258. Макс и Телеграм. Не упустите возможность получить высшее образование в своем регионе. 8-900-223-0258.
3: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата – 1 миллион 600 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождении кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68-71-45 и 22-15-22.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Как обезопасить себя от опасного излучения смартфона? Правила от Роспотребнадзора. В сентябре 2023 года во Франции приостановили продажи айфонов 12. Местные ученые обнаружили, что удельный коэффициент поглощения электромагнитной энергии смартфона превышает установленные безопасные нормы. Вскоре Apple исправила ситуацию обновлением iOS. Роспотребнадзор на фоне новостей об iPhone 12 решил напомнить, что вообще-то все смартфоны опасны. Излучение от всех сотовых телефонов является опасным для человека, особенно для детей, заявляет Роспотребнадзор. Как считают эксперты ведомства, телефонный разговор должен длиться не дольше 2 минут. В это время человек держит смартфон у уха близко к телу, что увеличивает риски коэффициент поглощения электромагнитной энергии телом. Кроме того, пользователи должны делать паузы между телефонными разговорами, минимум 15 минут между звонками. Что еще не стоит делать, по мнению Роспотребнадзора? Это постоянно держать при себе смартфон, класть девайс под подушку и спать рядом со смартфоном, носить устройство в карманах, на шее, в нагрудном кармане или на поясе. Эксперты уточнили, что речь идет именно о длительном использовании, а не о краткосрочном. Конечно, если полчаса смартфон будет лежать рядом, ничего критичного не произойдет. Однако в Роспотребнадзоре порекомендовали носить девайс в сумке. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Радиостанция Infinity.

0: Радио Инфинити. Время загадывать желание.
1: Все мы изначально чайники с

0: Мастерство рекламы заключается в умении представить обычное как экстраординарное.
1: Андреа Муруа.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-9.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы, представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Тенет закрепился в топ-3 российского авторынка. По итогам первого полугодия продали 64 тысячи автомобилей новой российской марки. На нее приходится уже больше 10% рынка. Почти половина из них — среднеразмерные кроссоверы Т7. Еще около трети — компактная модель Т4. УАЗ запустил производство новой версии пикапа Solaris ST8. У нее более мощный 2-литровый турбодвигатель и 8-ступенчатый автомат. Та же связка, что у более крупной и дорогой модели ST9. Цена стартует с 3 300 000 рублей. Новинка подойдет тем, кому нужна динамика для трассы, а не просто рабочая лошадка. Хавейл H9 будут собирать в России. Производство наладят на заводе «Автотор» в Калининграде. Собственный завод «Хавейл» уже загружен по максимуму. С российской сборкой в линейку внедорожника вернется дизельная версия. Ранее она пропала из линейки. Напомним, в первом поколении H9 уже выпускали в России. Второй поначалу возили из Китая. Audi A7 – яркий представитель модного в свое время класса четырехдверных купе. Возраст машин сегодня переваливает за 10 лет, но цена обслуживания по нынешним меркам адекватная, сопоставима с более народной A6. А по содержанию машина куда интереснее. Подробнее о том, что собой представляет Audi A7 в кузове C5 и какие нюансы надо учесть при покупке с пробегом, расскажет обзор на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: Реально хорошая реклама звучит как приглашение стать частью интересной истории.
1: Александра Солодовникова.
2: Реклама. Центр отдыха «Ласточка» приглашает на работу воспитателей, вожатых, кухонных рабочих, мойщиков посуды, горничных, грузчиков. Продолжительность смены 14 дней. Возможность дополнительного заработка в период летнего отпуска. Льготные путевки для детей и работников. Премия за успешное завершение сезона. Дальнейшее трудоустройство на постоянные вакансии предприятия. Звоните 8-910-724-9725 и 8-915-653-2734. На производство ЖБИ требуются формовщики и разнорабочие. Высокая сдельная оплата. Звоните 8 800 250 66 96. Звонок бесплатный. 8 800 250 66 96. Завод «Дорогобуш-Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафоново-Драгобужа Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в Макс.
3: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910-712-105.
4: Can you feel yourself the real dance fighter? Come on, baby, show me all your dance gadgets.

0: успешная рекламная кампания создает миф, а потом превращает его в реальность.
1: Билл Хейден.
2: Реклама. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуш» требуются работники на должность мастера-производителя работ, а также по рабочим вакансиям пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики, а также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8 991 520 3619. 8 991 520 3619. Организации на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. А также грузчик на продовольственный склад. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство – полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8 910 717 10 39, а также 8 48 144 4 2702 4 11 57 4 14 93. Туристическое агентство «Турцентр город Сафоново» приглашает вас в увлекательные летние туры в Москву. 26 июля. Москва. Прогулка по Воробьевым горам, захватывающая поездка на фуникулере, на канатной дороге над Москвой-рекой, Красная площадь, парк Зарядье и Парящий мост. 9 августа. Москва. Цирк братьев Запашных. Самая главная премьера этого года, совсем большой. Далее прогулка по ВДНХ. С нами удобно. Забираем туристов из Верхнепровского, Драгобужа, Сафоново, Вязьма, Гагарина. Запись по телефону 8 920 322 85 82. Турцентр, город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Подарите семье яркий летний день в Москве.
3: Информация для абитуриентов. Российский новый университет Москва ведет прием на заочное и очно-заочное дистанционное обучение. Государственный диплом. Количество мест и сроки приема ограничены. Бакалавриат. Прикладная информатика, бизнес-информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление. Юриспруденция, политология, управление персоналом, туризм, гостиничное дело, психолого-педагогическое образование, реклама и связи с общественностью, социальная работа, таможенное дело, специалитет, магистратура, прикладная информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление, финансы и кредит, юриспруденция, управление персоналом, психолого-педагогическое образование, а также колледж, экономика и бухгалтерский учет по отраслям, банковское дело. Документы можно подать лично или дистанционно. Территориальный центр, поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, 10Б, телефон 8 900 223 0258, Макс и Телеграм. Не упустите возможность получить высшее образование в своем регионе. 8 900 223 0258.
4: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
5: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: новости страны и мира. О главном.
1: Социальный фонд России с 1 августа проведет ежегодный перерасчет страховых пенсий по старости для работающих пенсионеров. При расчете будут учтены страховые взносы, перечисленные работодателями за 2025 год. Об этом ТАСС сообщил член Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров. Как пояснил эксперт, перерасчет затронет пенсионеров, за которых работодатели в течение минувшего года уплачивали страховые взносы. При этом не имеет значения, продолжает ли человек трудиться в 2026 году или уже прекратил работу. Ключевым условием является наличие страховых взносов, перечисленных за 2025 год. Машаров отметил, что подавать заявление в социальный фонд не потребуется. По его словам, перерасчет проводится автоматически. Член-корреспондент Российской академии наук Ольга Ткачева сообщила РИА Новости, что согласно классификации Всемирной организации здравоохранения, молодой возраст заканчивается в 45 лет. Кандидат биологических наук Александр Халявкин, в свою очередь, напомнил, что верхняя граница молодости в 40 лет гораздо ниже тех, что присутствует в классификациях ВОЗ – 45 и даже 59 лет. Академик Российской академии наук Геннадий Онищенко высказал мнение, что возраст молодежи в России следует увеличить до 40 лет. Он объяснил свою позицию тем, что современные люди дольше сохраняют работоспособность, а также высокий уровень умственной и физической активности. И в завершении выпуска китайская компания в Чэньчжэне провела первый турнир, в рамках которого гуманоидные роботы соревновались в поединках. Общий призовой фонд соревнований составил 10 миллионов юаней, это около 115 миллионов рублей, сообщает Global Times. В турнире приняли участие 32 команды из разных стран. Регламент позволял командам оснащать машины собственной броней и вносить инженерные доработки, влияющие на их характеристики. Во время соревнований судьи оценивали точность ударов, устойчивость роботов, эффективность защитных действий, качество алгоритмов принятия решений и надежность конструкции. Информация о победителе первого турнира пока не раскрывается. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репортинформ.
2: Наш адрес в интернете: radioinfinity.rf.

0: секрет удачной рекламы – умение услышать скрытые мечты публики.
1: Пауло Коэльо.
2: Реклама. В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего – 40 тысяч рублей, категория специалиста – 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста – 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с Трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться: Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8 910 724 9740.
3: Телефон рекламной службы Радио Infinity

0: Новости спорта.
1: Бывший футболист Ливерпуля и сборной Англии Кевин Киган скончался в возрасте 75 лет. Двукратный обладатель золотого мяча считался одним из самых титулованных английских футболистов. С мерсисайдцами он трижды выиграл чемпионат Англии. В его активе также два кубка УЕФА, кубок Англии и кубок европейских чемпионов. Позже он выступал за Гамбург, с которым выиграл Бундеслигу. После завершения карьеры Киган тренировал Ньюкасл, Фулхэм, Манчестер Сити и национальную сборную своей страны. Королевская бельгийская футбольная ассоциация не будет продлевать контракт с главным тренером сборной Руди Гарсией. 62-летний французский специалист возглавил команду в начале прошлого года, и под его руководством Бельгия обеспечила себе место в Лиге А Лиги наций и отобралась на чемпионат мира, где дошла до четвертьфинала, уступив будущему победителю турнира сборной Испании. Президент Конмебол Алехандро Домингес объявил, что чемпионат мира по футболу 2030 года пройдет с участием 64 сборных. В честь столетия турнир впервые в истории примут сразу 6 стран на 3 стран на 3 континентах. Матчи открытия пройдут в Уругвае, Аргентине и Парагвае.

0: лица Лейтона Хьюита, в активе которого было 80 недель в качестве лидера мирового тенниса. При этом свой отрыв в рейтинге Синнер гарантированно сохранит как минимум до открытого чемпионата США. В это же время первому номеру рейтинга ВТА Арине Соболенко покорилась сотни недель на вершине мировой классификации. Она стала всего 10-й теннисисткой в истории, кому удалось достичь этой отметки. Групповой этап Лиги наций завершился матчем действующих чемпионов польских волейболистов и команды США, где в трех сетах поляки выиграли и финишировали на втором месте, а первая с абсолютным результатом 12 побед из 12 заняла Япония. Главными неудачниками группового этапа стали Бразилия и Франция. Обе команды сенсационно не попали в плей-офф. В четвертьфиналах Словения встретятся с Турцией, Япония с Китаем, Италия с США и Польша с Украиной. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
1: Радио Infinity.

0: Если не понравится первое впечатление, второго шанса может не быть.
1: Скотт Адамс.
2: Реклама. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ 8 951 711 89 19 или пишите в МАКС.

0: Ленинградской области 17 часов.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. В среду 22 июля ожидается переменная облачность. В утренние дневные часы пройдут кратковременные дожди. Ветер юго-западный, ночью слабый, днем 3-8 метров в секунду. Давление будет падать 735 миллиметров. Температура воздуха ночью 11-13, а днем 17-19, выше 0. В четверг 23 июля облачно с прояснениями. Утром возможны кратковременные дожди. Ночью 11-13, днем 18-20, в пятницу днем до плюс 22 и без осадков. Хорошей вам летней погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: за каждой выдающейся рекламой стоит четкое знание ее целевого потребителя.
1: Франсуа Виоле Ледюк.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Производственная компания приглашает на работу. Открыты вакансии. Оператор на линию по производству кормов. Фасовка, работа на экструдере и горизонтальной упаковочной машине. Сборщик-электрик. Слесарь механосборочных работ. Оператор на гибочный станок с ЧПУ. Мы предлагаем график 5 на 2 с 8 до 17 часов. Официальное трудоустройство по трудовому кодексу. Заработная плата от 64 тысяч рублей. Бесплатный трансфер из Верхнеднепровского, Сафоново и Дорогобужа. Обучение на рабочих местах. Контакты для связи 8-915-650-07-72. Дорогобуж, улица Лермонтова, дом 18, территория училища. Звоните с 8 до 20.00. Будем рады видеть вас в нашей команде.
4: Дорогобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхнеднепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-50. 59.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы, представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Тенет закрепился в топ-3 российского авторынка. По итогам первого полугодия продали 64 тысячи автомобилей новой российской марки. На нее приходится уже больше 10% рынка. Почти половина из них — среднеразмерные кроссоверы Т7. Еще около трети — компактная модель Т4. УАЗ запустил производство новой версии пикапа Solaris ST8. У нее более мощный 2-литровый турбодвигатель и 8-ступенчатый автомат. Та же связка, что у более крупной и дорогой модели ST9. Цена стартует с 3 300 000 рублей. Новинка подойдет тем, кому нужна динамика для трассы, а не просто рабочая лошадка. Хавейл H9 будут собирать в России. Производство наладят на заводе «Автотор» в Калининграде. Собственный завод «Хавейл» уже загружен по максимуму. С российской сборкой в линейку внедорожника вернется дизельная версия. Ранее она пропала из линейки. Напомним, в первом поколении H9 уже выпускали в России. Второй поначалу возили из Китая. Audi A7 – яркий представитель модного в свое время класса четырехдверных купе. Возраст машин сегодня переваливает за 10 лет, но цена обслуживания по нынешним меркам адекватная, сопоставима с более народной A6. А по содержанию машина куда интереснее. Подробнее о том, что собой представляет Audi A7 в кузове C5 и какие нюансы надо учесть при покупке с пробегом, расскажет обзор на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». Радио «Инфинит».

0: каждого рекламного ролика создать ощущение собственной значимости у слушателя.
1: Дэвид Айвс.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25, под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

Трехкратная чемпионка России Аделия Петросян, занявшая 6-е место на последней Олимпиаде, объявила о прекращении сотрудничества с тренерским штабом Этери Тутберидзе. 19-летняя фигуристка проинформировала Тутберидзе о своем уходе по телефону. Петросян 3 раза подряд выиграла чемпионат России и столько же раз побеждала в финале национального гран-при. Также сообщалось, что фигуристка поступила в ГИТИС и в последнее время не вела полноценной подготовки к новому сезону. При этом 16 июля Международный союз конькобежцев присвоил ей нейтральный статус для участия в международных турнирах. Триумфатор турнира ATP 250 в Бостоне Андрей Рублев поднялся на 2 позиции в обновленном рейтинге ATP и теперь занимает 14 место. Рублев опередил в таблице итальянца Лоренцо Музетти и американца Лернера Тиена. Лидером мирового рейтинга остается итальянец Яник Синнер, вторым идет немец Александр Зверев, а 3-ю позицию сохраняет испанец Карлос Алькарас. Новым генеральным директором Ростова, выступающего в РПЛ, назначен 49-летний бизнесмен Андрей Чайка. С 1997 года функционер был президентом одноименного футбольного клуба «Чайка», который под его руководством прошел путь от региональных соревнований до ФНЛ. Предыдущий гендиректор Ростова Игорь Гончаров, занимавший этот пост с лета прошлого года, останется работать в системе клуба. Турецкий «Галатасарай» объявил о переходе диагональной сборной России Виты Акимовой, заключив с ней 1-летний контракт. Команда в прошлом сезоне выиграла 2-й по значимости европейский трофей – Кубок Европейской конфедерации волейбола и получила специальное приглашение в Лигу чемпионов на следующий сезон. Акимова перебралась в Стамбул из миланского «Вера Волей», а до этого 2 года отыграла за итальянскую «Навару», где в первом же сезоне стала лучшим бомбардиром команды. Волгоградский «Ротор» в домашнем матче 2-го тура первой лиги на своем поле обыграл СКА «Хабаровск» 1-0 благодаря голу с пенальти на 80-й минуте. Эта победа стала для «Ротора» первой в новом сезоне после гостевого поражения от Нижнего Новгорода в стартовом туре. Хабаровчане, в свою очередь, потерпели 2-е поражение подряд. Встреча завершилась массовой потасовкой между игроками обеих команд после финального свистка. Чтобы разнять игроков, понадобилась вся бригада арбитров. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: лежит в основе успешного продвижения вашего товара. А качество исполнения рекламы определяет итоговую прибыль.
1: Натали Голдберг.
2: Реклама. Центр отдыха «Ласточка» приглашает на работу воспитателей, вожатых, кухонных рабочих, мойщиков посуды, горничных, грузчиков. Продолжительность смены 14 дней. Возможность дополнительного заработка в период летнего отпуска. Льготные путевки для детей и работников. Премия за успешное завершение сезона. Дальнейшее трудоустройство на постоянные вакансии предприятия. Звоните 8-910-724-9725 и 8-915-653-2734. На производство ЖБИ требуются формовщики и разнорабочие. Высокая сдельная оплата. Звоните 8 800 250 66 96. Звонок бесплатный. 8 800 250 66 96. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафоново-Драгобужа Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в Макс.
3: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.
1: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
4: Уведомления по налогам с 1 августа будут автоматически приходить в личном кабинете госуслуг. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин, передает ТАСС. Сейчас, чтобы получать уведомления по налогам, на госуслугах нужно подать специальное заявление. Теперь эта необходимость отпадает. Начиная с августа, уведомления будут выгружены на госуслуги всем, у кого есть подтвержденная учетная запись. При этом, по словам Демина, те, кто не пользуется госуслугами, и дальше будут получать уведомления заказным письмом. Депутат назвал переход к автоматическим уведомлениям актуальным решением как для предпринимателей, так и для физических лиц.
5: Деньги дороги, как память.
4: В третьем квартале 2026 года потребительская корзина россиян может заметно подорожать. Наибольший рост цен затронет кофе, молочную продукцию и рыбу. По мнению главы группы компаний «Маршал» Михаила Белоусова, главным драйвером инфляции станет не дефицит товаров, а стремительный рост затрат на их транспортировку, хранение и распределение. Кофе полностью зависит от импорта из Латинской Америки и Африки, поэтому любое удорожание морских перевозок напрямую отражается на магазинном ценнике. Молочная продукция требует непрерывной холодовой цепи. Использование рефрижераторов и низкотемпературных складов кратно увеличивает себестоимость молока, масла и сыра. Рыба дорожает из-за огромных расстояний от мест вылова до мегаполисов и высоких затрат на глубокую заморозку в пути.
5: Экономика должна быть экономной.
4: Федеральная антимонопольная служба предложила ЖД-перевозчикам самим определять сбор за возврат билетов в пределах 10% стоимости. ФАС разработала проект приказа о неприменении ценового регулирования в отношении сбора за возврат железнодорожных билетов. В настоящее время стоимость услуги по оформлению возврата денег за неиспользованный железнодорожный билет регулируется государством. Как напомнили в Федеральной антимонопольной службе, в 2020 году в связи с распространением коронавирусной инфекции она была снижена до минимального размера. По мнению службы, принятие изменений позволит значительно сократить число возвратов, приведет к снижению искусственно созданного дефицита и обеспечит наличие достаточного количества билетов в продаже, особенно в периоды сезонного спроса, заявили в ПАС. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: Луганской области 18 часов.
1: Новости на Infinity.
2: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. Вчера в Дорогобужском округе начался крестный ход, посвященный 25-летию обретения мощей преподобного Герасима Болдинского. Праздничные мероприятия прошли в Свято-Троицком Болдином мужском монастыре и начались с молебна, который возглавил митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор. В богослужении и крестном ходе приняли участие министр Смоленской области по внутренней политике Петр Мухин, представители муниципалитета, духовенства, жители и гости округа. Митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор поздравил всех собравшихся с праздником, а Петр Мухин зачитал приветственный адрес от губернатора Смоленской области Василия Анохина. Особым событием стало перенесение иконы преподобного Герасима Болдинского и преподобного Аркадия Дорогобужского, а также ковчега с частицами мощей этих святых, особо почитаемых на Смоленской земле. Святыня была доставлена в храм святого праведного Иоанна Кронштадтского в Верхнеднепровском, после чего продолжит свое пребывание в Свято-Димитриевском женском монастыре в Дорогобуже. Завод «Дорогобуж-Котломаш» оказал спонсорскую помощь Верхнепровскому технологическому техникуму, который обратился на предприятие с просьбой изготовить детали для 20 полевых печей. Заготовки нужны для студентов, осваивающих профессию сварщик ручной и механизированной сварки для отработки профессиональных навыков во время учебной практики. Для будущих мастеров это возможность понять в действии, как обычный чертеж на бумаге воплощается в надежную конструкцию и осознать значимость своей будущей профессии. Готовые печи были переданы Дорогобужской военной части для поддержки бойцов в зоне специальной военной операции. Командир военной части поблагодарил ДКМ и коллектив техникума за оказанную помощь в изготовлении полевых печей и отметил, что такие инициативы показывают, как труд на производстве и обучение молодежи служат общему делу. В минувшую субботу в деревне Озерище прошло ежегодное мероприятие, посвященное победе русского войска в Ведрожской битве. Традиция празднования этого исторического события живет благодаря земляку Владимиру Орлащенкову, созданному им клубу боевых искусств «Варта» и его соратникам-единомышленникам. Свое личное подворье Владимир Иванович на время превращает в историческую арену, где рассказывает о битве на Ведроше. Тут же совершаются древние воинские обряды, демонстрируется мастерство воинов Варты. Для всех гостей устраивается общая трапеза, выступают творческие коллективы, а народные умельцы и рукодельницы представляют свои изделия. Уважаемые жители Дорогобужского округа, глава Константин Саренков проведет очередной прием граждан по личным вопросам завтра, в среду, 22 июля, с 11 до 13 часов. Записаться можно по телефону 848-144-412-64. Наша афиша. Мечтаешь превратить обычный асфальт в настоящее произведение искусства? Тогда тебе точно к нам. Культурный центр ПАО «Дорогобуж» приглашает детей, родителей и друзей, всех любителей творчества на фестиваль «Рисунка на асфальте», который состоится 22 июля, начало в 17:00. В программе яркие рисунки, море красок и фантазии, отличное настроение, творческая атмосфера для всей семьи. Поселок Верхнеднепровский, улица Комсомольская, дом 20, площадь культурного центра, напомню, 22 июля, начало в 17:00, без возрастных ограничений. 25 июля на уличной эстраде культурного центра состоится главное рок-событие этого лета. В этот вечер на одной сцене выступят музыканты из Сафонова, Издешкова, Верхнепровского и Москвы. Участники фестиваля – Перо Феникса, Андромеда, село Издешкова. Из Сафонова выступят команды «Мир в отражении», «Салвейшн», «Эхо», С-300, ансамбль «Фарш» и группа «Метаморфозы». Из Верхнеднепровского коллектива «Неважно» и «Химики». Из Москвы Роман Бориснев. Вас ждут живой звук, мощная энергетика, драйв, новые знакомства и незабываемая атмосфера настоящего рок-фестиваля. 25 июля в 18:00, уличная эстрада культурного центра ПАО «Дорогобуж». Поселок Верхнеднепровский, улица Комсомольская, дом 20. Возрастное ограничение 12+. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити и Телеграме, чат Радио Доры в Максе, чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня днем переменная облачность, осадков не ожидается, ветер западный, юго-западный, вечером южного направления от 3 до 8 метров в секунду. Давление во второй половине дня начнет падать, 739 миллиметров. Днем воздух прогреется до плюс 23 градусов. Хороших вам новостей и отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: оригинальную идею и сделайте ее понятной каждому. Вот секрет успеха.
1: Александр Пушкин.
2: Реклама. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуш» требуются работники на должность мастера-производителя работ, а также по рабочим вакансиям пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики, а также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8 991 520 3619. 8 991 520 3619. Организации на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. А также грузчик на продовольственный склад. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство – полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8 910 717 10 39, а также 8 48 144 4 27 02 4 11 57 4 14 9 93. Информация для абитуриентов. Российский новый университет Москва ведет прием на заочное и очно-заочное дистанционное обучение. Государственный диплом. Количество мест и сроки приема ограничены. Бакалавриат. Прикладная информатика, бизнес-информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление. Юриспруденция, политология, управление персоналом, туризм, гостиничное дело, психолого-педагогическое образование, реклама и связи с общественностью, социальная работа, таможенное дело, специалитет, магистратура, прикладная информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление, финансы и кредит, юриспруденция, управление персоналом, психолого-педагогическое образование, а также колледж, экономика и бухгалтерский учет по отраслям, банковское дело. Документы можно подать лично или дистанционно. Территориальный центр, поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, 10Б, телефон 8 900 223 0258, Макс и Телеграм. Не упустите возможность получить высшее образование в своем регионе. 8 900 223 0258. Туристическое агентство «Турцентр. Город Сафоново» приглашает. 25 июля. Тверь. Эксклюзивная программа. Любимый город Екатерины II. Императорский дворец с экскурсией. Прогулка по Волге на теплоходе. Прогулка по Арбату. Памятник Михаилу Кругу. Тверь в миниатюре. Трехлучная улица. С нами удобно. Забираем туристов из Верхнеднепровского, Драгобужа, Сафоново, Вязьма, Гагарина. Из Смоленска и Ярцево по договоренности. Запись по телефону 8 920 322 85 82. Турцентр, город Сафоново, улица Энгельса, дом 5.
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
2: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Как обезопасить себя от опасного излучения смартфона? Правила от Роспотребнадзора. В сентябре 2023 года во Франции приостановили продажи айфонов 12. Местные ученые обнаружили, что удельный коэффициент поглощения электромагнитной энергии смартфона превышает установленные безопасные нормы. Вскоре Apple исправила ситуацию обновлением iOS. Роспотребнадзор на фоне новостей об iPhone 12 решил напомнить, что вообще-то все смартфоны опасны. Излучение от всех сотовых телефонов является опасным для человека, особенно для детей, заявляет Роспотребнадзор. Как считают эксперты ведомства, телефонный разговор должен длиться не дольше 2 минут. В это время человек держит смартфон у уха близко к телу, что увеличивает риски коэффициент поглощения электромагнитной энергии телом. Кроме того, пользователи должны делать паузы между телефонными разговорами, минимум 15 минут между звонками. Что еще не стоит делать, по мнению Роспотребнадзора? Это постоянно держать при себе смартфон, класть девайс под подушку и спать рядом со смартфоном, носить устройство в карманах, на шее, в нагрудном кармане или на поясе. Эксперты уточнили, что речь идет именно о длительном использовании, а не о краткосрочном. Конечно, если полчаса смартфон будет лежать рядом, ничего критичного не произойдет. Однако в Роспотребнадзоре порекомендовали носить девайс в сумке. На этом пока все. Услышимся!

0: навязывает человеку мечту, которую он хочет осуществить.
1: Федор Достоевский.
2: Реклама. Швейное предприятие по пошиву несложных трикотажных изделий ассортимента фабрики «Шарм Твое» объявляет набор швей в цеха, расположенные в городе Дорогобуш. Заработная плата 2 раза в месяц, сдельная. Лучшие расценки в районе. График 5 на 2. Телефон 8-908-282-22-22. Ждем вас в наш дружный коллектив. 8-908-282-22-22.
3: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает свои ряды на вакансии. Начальник кормоцеха, зарплата 120 тысяч рублей. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 77 тысяч. Водитель погрузчика, 100 тысяч. Водитель грузового транспорта, 90 тысяч рублей. Водитель категории С, 60 тысяч. Слесарь-ремонтник, от 70 до 80 тысяч. Тракторист-машинист, 120 тысяч рублей. Тракторист-механизатор, от 80 до 120 тысяч. Оператор по искусственному осеменению от 115 тысяч. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами, 65 тысяч рублей. Животновод, 80 тысяч. Бухгалтер, 60 тысяч. Ветеринарный врач и зоотехник, 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед, 120 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию транспорта, инженер-программист, 100 тысяч рублей. Механик-автоэлектрик, 90 тысяч рублей. Озеленитель, 60 тысяч, повар 50 тысяч, подсобный рабочий 60 тысяч, диспетчер 55 тысяч, уборщица 40 тысяч рублей, а также управляющий фирмой, главный ветеринарный врач, главный зоотехник, сервисный инженер доильного и холодильного оборудования. Зарплата обсуждается на собеседовании с каждым кандидатом отдельно. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-724-97-40 и 8-910-722-58-05.
4: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
6: А в этот день события, ставшие историей.
7: 21 июля 1804 года в России принят первый цензурный устав. Первый цензурный устав определял всю издательско-типографскую деятельность в государстве с момента подачи автором рукописи издателю и до выхода из типографии готового тиража издания. Вводилась предварительная цензура, цензура на ранней стадии подготовки издания к производству и цензура в рукописи. Надзор за выполнением устава возлагался на специальный цензурный комитет, находившийся в ведении Министерства народного просвещения. Цензорам вменялась в обязанность в том месте, которое будет им сочтено двойным по смыслу, трактовать в пользу сочинителя. Запрещалось писать лишь против Бога, власти и личной чести граждан. Следует отметить, что в прежние времена, задолго до появления устава 1804 года, книгоиздательская деятельность в России строго контролировалась соответствующими церковными ведомствами. Цензура была направлена на борьбу с отступлениями от церковных догматов и священных текстов, ересью и расколом. Но именно первый цензурный устав отличался либеральным характером и лег в основу цензурной реформы 1826 года.
8: Ежегодно в третье воскресенье июля, сегодня это 21 июля, отмечают свой праздник люди мужественной профессии – металлурги. День металлурга был учрежден 28 сентября 1957 года указом Президиума Верховного Совета СССР. Так советское правительство отметило важный вклад и заслуги отечественной металлургии в годы Великой Отечественной войны, а также в период восстановления экономики страны в послевоенные годы. Сегодня этот день отмечают представители разных профессий, каждая из которых так или иначе связана с черной или цветной металлургией. доменщики, столевары, прокатчики, литейщики, кузнецы и многие другие. Своим этот праздник считают и горняки, которые добывают руду, необходимый компонент для производства металла. День металлурга празднуют, и это не преувеличение, сотни тысяч человек в России и за рубежом. Как правило, в этот день в городах, где работают металлургические или горно-обогатительные комбинаты, проводятся грандиозные праздники. Сотрудники предприятий проходят шествием по главным улицам, участвуют в разнообразных спортивных и культурных мероприятиях, посещают концерты и торжественные церемонии. Ко дню металлурга нередко приурочены и вручение наград особо отличившимся работникам.
6: А в этот день события, ставшие историей. Радио «Инфинити».

0: должен становиться частью повседневной жизни ваших покупателей.
1: Ганс Циммер.
2: Реклама. Информация для абитуриентов. Российский новый университет Москва ведет прием на заочное и очно-заочное дистанционное обучение. Государственный диплом. Количество мест и сроки приема ограничены. Бакалавриат. Прикладная информатика, бизнес-информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление. Юриспруденция, политология, управление персоналом, туризм, гостиничное дело, психолого-педагогическое образование, реклама и связи с общественностью. Социальная работа, таможенное дело, специалитет, магистратура, прикладная информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление.

0: Финансы и кредит, юриспруденция, управление персоналом, психолого-педагогическое образование, а также колледж, экономика и бухгалтерский учет по отраслям, банковское дело. Документы можно подать лично или дистанционно. Территориальный центр, поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, 10Б. Телефон 8-900-223-02-58. Макс и Телеграм. Не упустите возможность получить высшее образование в своем регионе. 8-900-223-02-58. Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. С 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
2: Infinity.

0: Радио Infinity. С нами тепло.
1: Когда рынок перенасыщен товарами, побеждают те бренды, которые умеют удивлять в рекламе.
2: Терренс Эллис.
3: Реклама. Производственная компания приглашает на работу. Открыты вакансии. Оператор на линию по производству кормов. Фасовка, работа на экструдере и горизонтальной упаковочной машине. Сборщик-электрик. Слесарь механосборочных работ. Оператор на гибочный станок с ЧПУ. Мы предлагаем график 5/2 с 8 до 17 часов. Официальное трудоустройство по трудовому кодексу. Заработная плата от 64 тысяч рублей. Бесплатный трансфер из Верхненепровского, Сафоново и Дорогобужа. Обучение на рабочих местах. Контакты для связи. 8-915-650-07-72. Дорогобуш, улица Лермонтова, дом 18, территория училища. Звоните с 8 до 20.00. Будем рады видеть вас в нашей команде.
4: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
5: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата – 1 миллион 600 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождении кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22.
0: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити»

0: новости страны и мира. О главном.
1: Наиболее востребованными профильными направлениями в российских школах стали гуманитарные, технологические и социально-экономические классы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на результаты социсследования обучения математике и, естественно, научным дисциплинам в оценке родителей школьников, проведенного экспертами президентской академии. В опросе приняли участие более 2000 родителей, учащихся 6-11 классов. Согласно результатам опроса, треть родителей сообщили, что их дети уже обучаются в профильных или предпрофессиональных классах. Самыми популярными направлениями оказались гуманитарные, технологические и социально-экономические профили. Еще в 13% случаев школьники выбрали естественно-научное направление. Исследование также показало, что математику, информатику и физику для углубленного изучения чаще выбирают мальчики, тогда как биологию и химию – девочки. Председатель комиссии Общественной палаты по вопросам семьи Сергей Рыбальченко в беседе с ТАСС предложил модернизировать программу материнского капитала. По его словам, выплату на второго ребенка следует увеличить до размера, который сейчас предоставляется на первого. Для многодетных семей, по мнению Рыбальченко, нужно ввести дополнительный капитал в размере 1 миллиона рублей при рождении третьего или последующих детей. Председатель комиссии отметил, что материнский капитал остается главным инструментом демографической политики. И в завершении выпуска. Тверь официально вошла в состав «Золотого кольца России», написал в своих соцсетях в РИО губернатора Тверской области Виталий Королев. Он объявил об этом на праздновании Дня города. «Это историческое решение, которого мы долго добивались и ждали, уже принято на федеральном уровне. Оно стало для всех подарком», — отметил глава области. Он добавил, что новый статус важен для города с точки зрения туризма, развития экономики, обновления инфраструктуры и улучшения качества жизни людей. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Радио Infinity.

0: Котлер.
1: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.
0: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
2: Радио Инфинити.

0: подача рекламы сделать продукт героем истории, а не рассказчиком.
1: Жан-Мари Дрю.
2: Реклама. Центр отдыха «Ласточка» приглашает на работу воспитателей, вожатых, кухонных рабочих, мойщиков посуды, горничных, грузчиков. Продолжительность смены 14 дней. Возможность дополнительного заработка в период летнего отпуска. Льготные путевки для детей и работников. Премия за успешное завершение сезона. Дальнейшее трудоустройство на постоянные вакансии предприятия. Звоните 8-910-724-9725 и 8-915-653-2734. На производство ЖБИ требуются формовщики и разнорабочие. Высокая сдельная оплата. Звоните 8 800 250 66 96. Звонок бесплатный. 8 800 250 66 96. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную

0: и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации, корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафоново-Драгобужа Верхнеевровского, бесплатные обеды в столовые предприятия, оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: Смоленской области 20 часов.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

0: единственный путь создать уникальную рекламу – прислушаться к своим клиентам и покупателям.
1: Лора Вайс.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр» город Сафоново приглашает вас в туры выходного дня. 4, 18 и 25 июля, а также 1 и 15 августа – самый душевный и красивый тур на Селигер. Вас ждет экскурсия по озеру Селигер, посещение Нило-Столобинской пустыни, Святой Оковецкий источник, Ржевский мемориал, а также монастырь. Забираем туристов из Верхнеднепровского, Дорогобужа, Сафоново, Вязьмы, Гагарина, из Смоленска и Ярцево по договоренности. Запись по телефону 8 920 320 22 85 82. Турцентр город Сафоново, Энгельса, дом 5. Организации на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. А также грузчик на продовольственный склад. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство – полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8 910 717 10 39, а также 8 48 144 4 27 02 4 11 57 4 14 93. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Дорогобуж» требуются работники на должность мастера-производителя работ, а также по рабочим вакансиям пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики, а также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8 991 520 3619. 8 991 520 3619. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхнеднепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
3: Радиостанция «Инфинити».

0: звоните в рекламе искренне и честно, и ваше сообщение достигнет цели быстрее и эффективнее.
1: Аркадий Ильинский.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием. В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего 40 тысяч рублей, категория специалиста 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться: Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740.
3: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
1: Инфинити.

если сгорим.

0: Если хочешь понравиться своему покупателю, расскажи о своем товаре интересную историю.
1: Артур Фридман.
2: Реклама. Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадрат.

0: Квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра, толщиной 0,4, 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40, толщиной 2 мм, 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков, всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхненепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8 951 711 89 19 или пишите в МАКС.
1: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105. Радио Инфинити. За успех!

0: Погода на Infinity.
1: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. В среду 22 июля ожидается переменная облачность. В утренние и дневные часы пройдут кратковременные дожди. Ветер юго-западный, ночью слабый, днем 3-8 метров в секунду. Давление будет падать 735 миллиметров. Температура воздуха ночью 11-13, а днем 17-19 выше 0. В четверг 23 июля облачно с прояснениями. Утром возможны кратковременные дожди, ночью 11-13, днем 18-20, в пятницу днем до плюс 22 и без осадков. Хорошей вам летней погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: делает вашу рекламу заметной, способность выделяться на фоне остальных.
1: Татьяна Толстая.
2: Реклама. Производственная компания приглашает на работу. Открыты вакансии. Оператор на линию по производству кормов. Фасовка, работа на экструдере и горизонтальной упаковочной машине. Сборщик-электрик. Слесарь механосборочных работ. Оператор на гибочный станок с ЧПУ. Мы предлагаем график 5 на 2 с 8 до 17 часов. Официальное трудоустройство по Трудовому кодексу. Заработная плата от 64 тысяч рублей. Бесплатный трансфер из Верхненепровского, Сафоново и Дорогобужа. Обучение на рабочих местах. Контакты для связи. 8-915-650-07-72. Дорогобуж, улица Лермонтова, дом 18, территория училища. Звоните с 8 до 20.00. Будем рады видеть вас в нашей команде.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити»

0: вещь хуже плохой рекламы – отсутствие всякой рекламы.
1: Оскар Уайлд.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.
4: Телефон рекламной службы Radio Infinity 8-910-712-105.
5: Radio Infinity.

0: рекламой – это творческий процесс, требующий постоянного вдохновения и саморазвития.
1: Дмитрий Менделеев.
2: Реклама. На производство ЖБИ требуются формовщики и разнорабочие. Высокая сдельная оплата. Звоните 8 800 250 66 96. Звонок бесплатный. 8 800 250 66 96.
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье,

на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием. Центр отдыха «Ласточка» приглашает на работу воспитателей, вожатых, кухонных рабочих, мойщиков посуды, горничных, грузчиков. Продолжительность смены 14 дней. Возможность дополнительного заработка в период летнего отпуска. Льготные путевки для детей и работников. Премия за успешное завершение сезона. Дальнейшее трудоустройство на постоянные вакансии предприятия. Звоните 8-910-724-9725 и 8-915-653-2734. Завод «Дорогобуш-Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафоново-Драгобужа Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8-951-711-89-19 или пишите в Макс.

Я совсем не понимаю, словно желтый снег не поднимаю.

0: часа ночи.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.